0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еще сейчас со всех сторон говорят, что молодежь, мол, перестала заниматься любовью, вообще не интересуется этой деятельностью никак. Но, возможно, они просто тянутся к долголетию и хотят хорошей, красивой старости. Сейчас все объясню. Значит, ученые выяснили, что, оказывается, чем раньше вы начинаете заниматься сексом, тем меньше проживете. Оказывается, в ДНК есть маркер, который показывает, что раннее начало, это быстро оно изнашивает тело. И в будущем ведет к целому набору болячек. От проблем с легкими до метаболизма, и депрессии, т-т-т-т-т. В общем, каждый лишний год девственности снижает риск ментальных расстройств. И тут и вспомнили, что вот они, 40-летние девственники, явно шарят в том, чтобы жить некое. Подольше.
4: Можно, знаешь, первый раз делать в 15, а потом перерыв большой, а можно в 15 начать или в 18 и каждый день изнашивать
5: организм. Просто такая новость, не знаю, можно стереться, если этим часто заниматься.
3: Это научная вообще-то новость.
4: Ну, какие-то там должны быть.
6: А те, у кого подобный одометр пошел

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем
3: утреннее шоу.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 26 мая. За окном уже тепло, уже солнечно. Обещают еще один жаркий, знойный, я бы даже сказал, денек.
1: Честно говоря, самая приятная погода, какая сейчас.
2: Но эта погода ненадолго, ребята.
1: Да,
2: так что не обольщайтесь, на этой неделе уже будет прохладнее, будут дожди. Мы к этому, конечно, тоже психологически готовимся, но чтобы успеть застать вот это тепло, рванул все-таки на велике.
0: Молодец. Ты где проезжал сегодня?
2: Я проезжаю обычно через вот эту аллею на Большакова, 8 марта, цирк. Вот. Хотел обратить особое внимание, что на пешеходных зонах, вот что-то в районе Дендрария, появился навоз.
0: Навоз?
1: О, это клумбы будут делать?
2: Нет. А что? Это вот, видимо, прокатные лошадки вот эти веселые.
0: Мы давно уже про это говорили. Почему-то именно с 1 сентября их решили запретить в центре. То есть летом они еще будут гулять и оставлять.
2: Да, и я вот сегодня проехал вот прям в районе дендрологического парка. Аж две кучи. Просто какой-то...
1: Ты, к деньгам.
0: Ты уверен, что это лошади? Может, это кто-то знает?
1: Вот если бы ты, Сань, наступил бы еще бы. Вот,
2: еще бы проехал на велике.
1: Проехал, это все к деньгам.
0: Да, как в том анекдоте, попробовали, хорошо, что не наступили.
2: Да.
0: Я, кстати, хотел сказать, что проезжал вот сейчас по Белинского. На Малышево ведутся ремонтные работы. Дорожники там укладывают полотно. А на участке, получается, от Белинска, вот это вот кольцо около гостиницы, до Мамино-Сибиряка. Так что там, ребята, будут пробки, скорее всего.
2: Ну, конечно, да. Ребят, выезжайте пораньше в любом случае. Сезон дорожных работ продолжается, а катапульта только начинается. Сегодня и здесь мы будем до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 7065.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в автобан Tenet. Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 159 000 рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 000 рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым? Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова 144 или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-67-08-907. 0+.
16: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия.ру.
17: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.
18: 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич, Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Геометрия.ру. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
19: 18+.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.
15: Утреннее шоу на радио.

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации Свободных Байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Давайте поговорим немного о предстоящих событиях культурных, классных. Новый сезон фестиваля «Лето на заводе» стартует уже в эти выходные, несмотря на то, что они будут супер дождливые, готовьте там дождевики, резиновые сапожки.
3: Поклонников, я думаю, это не остановит.
0: Да, ну, конечно, в Сысерте красивое, прекрасное место, и тема этого фестиваля в этом году – крепкие связи.
3: Опа.
0: То есть связи были, сейчас они крепчают.
3: С Синюшкиным колодцем,
0: да,
3: надеюсь,
0: и
3: связи.
0: В программе будут и лекции, и концерты, и мастер-классы, и карнавалы, будут вечеринки. Все выходные будут, каждый выходный. В субботу, вот 30-го, проведут фестиваль цветов. Флористы будут собирать букеты, в которых не только цветы, но и заводские шестеренки. Ну, в общем, там на самом деле покажут, прямо в доменном цехе покажут ромкор «Тюльпаны» от Red Peppers Film. Вот. Будет на лужайке коллективное гадание на ромашке. Ну и, конечно же, будут солисты Урал-оперы выступать. Будут говорить об уличном искусстве. И Макс Юдин будет петь на лужайке. В общем, можете себе представить, какой это будет прекрасный выходный.
3: Классно,
0: если есть возможность, сгоняйте. Да, еще 30 числа у нас в городе пройдет ежегодный фест «Веломай». Можно будет прокатиться от 20 до 100 километров. Участие платное, а старт начнется от парка Маяковского. Ну а что сегодня? В Синара-центре сегодня концерт «Влюбленные в Прованс». Кто любит французскую музыку, послушать французские песни. В музее андеграунда лекция «Эстетика ужаса в кинематографе» Дарио Ардженто. Смотрели что-нибудь?
3: Несколько смотрел,
0: из его
3: очень
0: фильмов. Это «Кроваво-красная птица с хрустальным оперением», «Феномен дрожь», «Инферно».
3: Я смотрел,
0: однажды,
3: но они такие...
4: Инферно помню что-то.
3: Сейчас смотрятся скорее итальянский с улыбкой, режиссер. Потому что тогда спецэффекты были, пугали вообще по-другому. Там все пластилиновое было.
0: Ну вот это итальянский режиссер. В кластере у Макаровского будет лекция «Илья Репин. Гений своего времени». Будет обсуждать картины Репина, три картины. И в баре «Самоцвет. Школа театрального зрителя» сегодня вечером будет встреча с Антоном Бутаковым. Мы его знаем, этого высоченного, большого человека-режиссера.
4: Ему стул не нужен.
0: Да. Это точно, вообще, как он повесится, мне кажется, там не очень высокие потолки.
3: Разберут второй этаж.
0: Да, и тема называется «Встреча. Спектакль окончен. Как живет современный независимый театр?» Вот, про независимые театры будет разговор, обсуждение. Тут, конечно, без пол-литра не разобраться. Что?
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
5: Реклама.
8: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
9: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
11: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
12: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
11: Марш на Шартаж-пляж!
12: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
11: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Папо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
17: Окит, Екатеринбург. УГРН 186-67-10-08-907-0+.
18: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
19: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
20: И побывать в настоящей пожарной машине.
21: А еще послушать лекции по безопасности.
18: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
22: Мам, пойдем!
18: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
23: 12+.
24: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
25: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
24: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
25: Поехали. Скажи адрес.
24: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
25: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
26: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
27: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
26: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
28: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
29: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
28: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
30: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 7:25 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, загорает там, наверное, но сейчас будет рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Ваши бы фантазии, как говорится, в руку. Значит, что касается движения, уже с самого утра на дублере Сибирского тракта заезд со стороны Тюмени загружен от 40-летия до Калины. Сложности в районе каменных палаток опять от Кора набрали обороты, и половина улицы Сыромолотова стоит, второй мост Калины стоит, заезд Егоршинского стоит, восточная Куйбышева, восточная Декабристов тоже стоит. Затруднения в движении через центр города в районе кольца центральной гостиницы из-за ремонта дорожного в районе гостиницы самой и до Мамина Сибиряка уже народу полным-полно, и уже пробка. На Уралмаше тут опять машиностроителей, Победы космонавтов, Шевская фронтовых бригад, сама улица фронтовых бригад перед космонавтов. Для тех, кто выезжает через улицу Бебеля, там посвободнее, там пока еще такого ажиотажа нет. В районе Академа вот ажиотаж резкий со стороны Тенистой и Подыгенина перед Краснолесье. Также затруднения в районе Новосибирской, но пока еще не так страшно. На объездной тоже чего-то резко добавляется народ в сторону Амундсена по объездной со стороны Московской. Ну и просьба традиционная. Друзья, пожалуйста, заранее смотрите, как проехать, выезжайте пораньше и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Пожалуйста, набирайте его, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. С удовольствием обсудим автомобильные темы, конкретные машины. Поэтому прямо сейчас набирайте, линия свободна. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. В очередной раз обращаюсь, пожалуйста. Будьте внимательны в такую погоду. Колесный транспорт на четырех колесах должен быть как-то бдительнее и осмотрительнее, а люди, которые двигаются на двух колесах, должны следовать правилам дорожного движения и хотя бы не гонять. А то вчера наблюдал мотоциклистов, которые просто с диким воем проносятся, но это очень опасно. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, привет.
2: Иван, меня зовут. Две недели вам звоню, вот дозвонился. Сегодня, значит, самый удачный день будет.
1: Ну, давай, Вань, делись, что хотел.
2: Подскажите, пожалуйста, вот жене машину присматриваю. До этого ездила она у меня на Актеоне. Санёк Актеон.
1: Да, я понял. Один,
2: механика. Вот что-то подобное, но уже на автомате с камерами.
1: Она ездила-то на New Action?
2: Нет, Санёк Актеон.
1: Прям просто Актеон?
2: Просто Актеон, да.
1: Ну, такая специфичная, конечно, машина для дамы. Давай начнем с того, чего у нас по бюджету.
2: Два.
1: Значит, вторичка. И, скорее всего, это будет что-то корейское с моторами 1.6, максимум 2 литра. Скорее всего, это будет передний привод. Тут как бы не обольщайтесь. Ну и уже пробег будет за 50.
2: Устроить передний привод. Состояние автомобиля самое главное, чтобы было
1: поступить. Смотрите какие-нибудь платформы Hyundai Kia, что, вперед. Там те же Seltos, и вот у меня был в семье. Абсолютно нормальная машина, добротная. Но чудес тоже не бывает. Конечно, по сравнению с Актеоном это будет намного краше. Вот. Но моторы вот эти 1.6, которые они не едут просто. Вот. Что касается автомата, там поинтереснее на вариаторе тема у них двухлитровый. Но я бы не стал, конечно, бояться, но продиагностировал бы все сразу на берегу. Внимательно бы посмотрел еще, что внутри цилиндров происходит, что происходит с катализатором, ну и прочитал бы полностью все системы. Там бюджет будет чуточку повыше.
2: Все понятненько, спасибо всем. Удачи.
1: Не за что. Супруги, привет, будь аккуратен и сам. Следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Дозванивайтесь, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение, делитесь опытом своим. Можно добавлять свое мнение к тем вопросам, которые мы тут обсуждаем. И вот как бы начал я разговор по поводу двухколесного транспорта. Я понимаю, что водители во многих моментах тоже как бы и не так осмотрительные, но к мотоциклистам отдельная просьба. Ребят, скоростной режим. В городе вот так вот между машинами, тем более на приличной скорости, гонять тем более не надо. Не успевает вас заметить даже. Алло. Алло. Понятно. Если дозвонились, давайте общаться, друзья. 237-104, телефон прямого эфира. У нас есть еще время с одним радиослушателем поговорить. Оставайтесь на связи. Еще раз напомню, делайте так, чтобы звонок был безопасен для вождения. Лучше остановиться, потом уже поговорить с нами. Поэтому ждем звонка прямо сейчас. Только хотел продолжить тему мотоциклистов. Ну ладно, алло. Доброе утро. Да что ж вы такое-то? Ребят, что случилось у вас? Что, уже взрывы на солнце, что ли, какие-то? 237-104, ну, давайте. Как это? Safe mode. Сохранимся как-то и останемся на линии. Если уж продолжать тему двухколесного транспорта, да что ж ты, вот только я начинаю, тут же звонок. Алло. Алло, привет.
3: Алло, привет.
1: Да, слушаю.
3: Меня Татьяна зовут.
1: Здрасте, Таня.
3: Я хотела такую тему поднять. Вот я девчонка, езжу за рулем, в принципе, давно. Угу. Но любой мужчина в машине всегда подрезают. То есть они думают, что я еду, вот, например, на определенном участке дороги со скоростью 60 километров в час. То есть не быстро, но и не совсем медленно. Просто потому, что там я не умею ездить. Но это мне кажется, по их мнению. И всегда подрезают. Так вот у меня такая просьба. Уважаемые водители, особенно мужчины, давайте уважать друг друга.
1: Я разделяю твое мнение, и тем, кто считает, что девочки плохо водят, надо внимательно почитать статистику. По статистике, большинство нарушений правил дорожного движения, ДТП и так далее, создается мужчинами, которые не соблюдают правила. И здесь, наверное, делить по полу абсолютно бессмысленно. Зависит от опыта, зависит от личных каких-то, вот, я не знаю, воспитания даже зачастую, ментальных каких-то возможностей, способностей и так далее. Поэтому я честно смеюсь всегда, когда люди говорят, да ладно, они там девки водить не умеют. Я столько мужиков знаю, которые водят поганейше просто. Просто отстойно. А те, кто подрезает девчонок, пусть вам жены изменяют. Спасибо большое за звонок тебе. Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: На старт. Внимание. Шерп.

0: дата проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
4: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
5: И побывать в настоящей пожарной машине.
6: А еще послушать лекции по безопасности.
3: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
5: Мам, пойдем!
3: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
7: 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Папа.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:43 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, наша творческая игра открывает свои двери. Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Мы с удовольствием для вас зачитаем стих. Вам в конце нужно будет правильное слово в рифму вставить, и все.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Кто-то уже есть на связи.
3: Доброе утро.
2: Привет.
3: Алло.
4: Привет, это Лев.
3: Здравствуй, Лев. С творчеством все, хочешь подружиться?
4: Ну, желательно.
2: Костюм-то есть у тебя, Лев?
3: Ну.
4: Надо, выпускные на носу.
5: А ты выпускаешься? Ты выпускник?

0: Ну, тут куча. Ну, а если мы в Америке, будет фраг, а у нас будет пиджак.
1: Ну, нет, на самом деле фраг. У нас тоже, конечно, фраг. Я тебе открою тайну, поэтому ты прав, да, действительно.
2: Да, абсолютно поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены».
3: Ну все, Лева, пойдешь примерять. Модник.
0: Йоху!
1: Какой счастливый.
3: Вот это эмоции.
1: Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
0: Катапульта!
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ОСЗ-Синица.реформа1.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости. За три дня рейда «Стоп-контроль» на екатеринбургских дорогах инспекторы ГАИ выявили 65 водителей-нарушителей. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде, у четверых не было водительских прав, сообщили в ГорГАИ. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. Студентам предложили компенсировать расходы на аренду жилья. С таким предложением выступил зампред Думского комитета по бюджету и налогам депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Речь идет о сертификатах для студентов-очников из малообеспеченных семей, передает портал news.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с одним из самых известных хоккеистов команды Стефаном Дакостой. Всего за екатеринбургский клуб он отыграл 6 сезонов и 4 года подряд становился лучшим бомбардиром команды, передает Я-1. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем в этом году обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. Доллар на вторник – 71,55, евро – 85,45.
3: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Мне все надоело. Лето подавай.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещаю, что в Каменске будет 27-29 градусов. Солнечная погода, жаришка, СПФ, не забывайте. Ну а в Ивделе и в Североуральске чуть попрохладнее, до плюс 25-26 и временами дождик.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Возможен днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А температура плюс 27, плюс 29.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
17: «Эксид. Born for more».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.05 в Екатеринбурге. Сегодня вторник у нас, 26 мая. Меньше недели осталось до лета. Надеюсь, что оно будет такое же классное, как вот погода на этой неделе.
1: Всем доброго утра. Ты, конечно, про погоду на этой неделе.
2: Ну, сегодня дождь, говорят, будет.
1: Ну, в четверг с тобой поговорим насчет того. Лето классное, как погода. Да, погода переменчивая, а лето это само по себе уже событие. Ребята, в эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Новыч и Королев. И вместе со строительной компанией «Спартекс Радио Пилот» разыгрывает уикенд в столице, а победитель этого розыгрыша отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая.
0: Включительно.
1: На этой неделе мы уже прием заявок заканчиваем. Значит, чтобы стать участником, первое, надо подписаться на группу пилота ВКонтакте «Радио Пилот 104.FM». Сделать надо репост розыгрыша себе на страницу. И надо отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете.
2: Главное, чтобы у вас у обоих был действующий загранпаспорт, подготовьтесь. И чтобы страничка ваша во ВКонтакте была, ну, такая живая. Вот. И 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера ребята в навигаторе определят победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные, лето. Это же время путешествий, это прям супер.
0: Там очень красиво.
2: Прекрасно. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс», ИП «Сергеева Елена Игоревна».
1: Вот куда бы вы ни торопились, всегда надо быть осторожным, надо быть аккуратным, всегда надо быть внимательным.
2: Да.
1: Но люди зачастую просто забывают какие-то вещи, и вот тут девочка случайно абсолютно в американка, сразу скажу, это не наши, они, видимо, особо невнимательные. Она хотела ибупрофен выпить. Слушала голосовое сообщение, ну, и наушник вынула из руки, и вместо ибупрофена слопала наушник AirPods.
0: Я отвечаю, это просто моя бывшая.
1: Это прям вот, знаешь, в одной руке у нее была таблетка, в другой руке был наушник.
2: Ну, они такие маленькие, действительно. И сейчас такие маленькие. Вот поэтому все сейчас переходят на проводные.
0: Типа возвращается обратно к истокам.
2: Не, ну правда.
1: Да не, на самом деле проводные выглядят просто архаично, и все
0: за классику. Я сразу вспоминаю видос, старый прикол, где бабулька своему мужу, деду, дает эти беруши для ушей, а он думает, что это таблетки, и выпивает.
1: Ну, короче, у нее при том самое-то смешное, что она для начала не поняла, видимо, в темноте или в полутьме, услышала продолжение голосового сообщения уже у себя внутри.
0: Голос изнутри.
1: Да. То есть это вот, я тебе говорю, что...
0: Я не договорила, там, знаешь, вот
1: это. Пыталась вызвать рвоту, не получилось. Но, слава богу, наушник вышел естественным путем.
2: Ну.
1: Такой рекламы AirPods еще никогда не видели. Что я вам скажу?
0: Если он после этого продолжил работать, то прям мое уважение таким наушникам.
1: Ребят, сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: На старт, внимание, шар!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Территория.
2: Улыбка.
1: Стык.
2: Смех.
1: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
1: 12+.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганск 77.
9: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Алло, я в Сочи. Погода супер.
14: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
15: Подробности на mativtelecom.ru.
16: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
16: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
17: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Мне нужно личное пространство.
3: У тебя будет своя комната.
2: Мне нужно больше места под одежду.
3: А у тебя гардеробная.
4: А мне нужно играть с друзьями.
5: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
6: ОСЭ «Витамин Девелопмент». ИНН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Верю-не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Маргарита. Маргариту мы уже знаем, потому что она билеты в кассах Аэрофлота продает.
4: А,
3: Маргарита,
4: да, здравствуйте,
3: привет.
4: Рита.
5: Здравствуйте.
3: Летал я тут вами до Сочи. Ну, слава богу, без задержек, кстати.
2: Мне чем нравится Аэрофлот, они всегда кормят. И кофейку нальют, и соку.
3: Везде разве?
5: Иногда не только сок.
2: Ну, пока я летал, везде наливали. Слушай, какие-то новые направления на лето у вас появляются?
3: Да, давай, о новых направлениях. Куда рвануть?
5: Ну, из-за границы остается у нас Вьетнам и Турция.
2: Это... А Китай прямые не появились у вас?
3: Да. Вот в Китае.
5: А, ну, Хайнань у нас только есть.
3: Это слушай, прям прямые, а что, подожди, а Шанхай, Пекин?
5: Прямые из Екатеринбурга.
3: Шанхая, Пекина прямых нету?
5: Нет, они из Москвы только.
3: А я что-то смотрел, из Казани какие-то супер дешевые вылеты были в Пекин. Что-то как-то, да, прям...
2: Ну, до Казани тоже еще добраться надо.
3: Ну, сейчас по планке-то по-быстрому можно это сделать. Против тебя, Маргарита, играет Алексей. Он холодильники в магазинах устанавливает. Здравствуй, Леш.
6: Добрый день.
4: Ой, Леш, на тебя вся надежда в это лето.
3: Это какие-то одни магазины или это разные, без разницы какие?
6: Это разница. Любые магазины, которые у вас находятся рядом с домом, либо куда-то на выходные за большими покупками ездите.
4: О, хорошо.
3: Ты, у нас офис на Ленина 41 находится. Тут рядом что-то устанавливал?
6: Наверное. Я в Екатеринбурге много объектов сделал.
3: Ну что ж, давайте тогда поиграем. У нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилочки. Начнем игру. Мы утверждаем, что рост актера Дуэйна Джонсона выше 2 метров.
2: Он тот еще скала, да?
3: Веришь, Маргарита?
4: Зубная фея, да?
3: Это который, да, Дуэйн Скала Джонсон. Да, ты веришь или нет, Маргарита? А ты, Алексей?
6: Да, я тоже верю.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что электрофобия – это боязнь электричества. Электрофобия.
5: Не верю.
3: Ты не веришь, Алексей?
6: Я тоже не верю.
3: Ну и заключительно.
2: Мы утверждаем, что слово «гора» в переводе с болгарского означает «лес». Верите?
3: Маргарита?
5: Да.
3: А ты, Алексей?
6: Да, верю.
3: Теперь разберемся. Вы одинаково ответили на все три, поэтому давайте думать, что у нас тут получилось. Угу. Дуэйн Джонсон. Угу. В прошлом профессиональный американский футболист. Но после серьезного перелома позвоночника, там, 3 или 4 операций, он ушел в рестлинг. Его рост большой, но не выше 2 метров. Он 196 сантиметров.
2: Коротышка.
4: По тягушке, по растушке, то может быть, он...
2: Не,
3: он не достает, да. 196 сантиметров. Но это тоже очень приличный рост, особенно для...
2: При его комплекции, там,
3: среднего, как бы, человека. Но не 2-метровый и выше.
4: Вот вы сейчас обалдеете. Оказывается, с греческого языка. Алектор... Это петух, ну, фобос – страх, это мы знаем. Поэтому электрофобия – это страх перед курицами, петухами, цыплятами, что сейчас вот, ну, вот в курятник заходишь.
3: Интересно.
4: И начинается вот этот...
2: Один раз на меня набросился петух, было страшно.
4: Реально.
2: С тех пор у меня электрофобия.
3: Ну, и с горой на болгарском.
2: Да, все оказалось легко и просто. Ну, не с языком, конечно, болгарским, но гора на самом деле, а с болгарского это лес. Вот так вот.
3: Ребята, не хватило только одного вам.
2: Все вопросы к Джонсону.
4: Маргарита, ну что, опять тогда ждем?
5: Снова. Да, после следующей смены я опять позвоню.
2: Дуэйну Джонсону напишите в личку, он вам что-нибудь подарит.
3: Подожди секунду, Маргарита, ты можешь сделать паузу.
4: Ну да, посидеть в засаде.
3: Посидеть в засаде, да, отдохнуть, там, слетать куда-нибудь в конце концов. Сейчас надо вместе вам крикнуть с Алексеем «Катапульта», пусть день будет хорошим. Давайте, 3-4.
5: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лимпопо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УКА Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Что, ты успела похудеть к лету?
2: Котлету?
3: Это я.
1: Да, говорю, котлету будешь?
2: Давай.
0: Ну, давай. 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» и приятного аппетита всем, давай, кто завтракает, кто уже на работе, тоже большой привет. И вот россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения. Эксперты говорят, что сотрудников чаще пугают вот не сокращение, не то, что можно потерять работу, а бесконечные чаты, постоянная усталость, ощущение, что работа никогда не заканчивается, такое, несмотря,
4: да,
0: на лето.
4: Ты одно не успеваешь выполнить уже новые задачи. Да.
0: Во многом это связано с растущей нагрузкой, привычкой быть на связи даже поздно вечером, а эта привычка, она же тоже из-за страха увольнения. Думаешь, вот сейчас я что-нибудь пропущу, меня уволят.
4: Не отвечу,
0: да,
4: все,
0: да, обидится. Да, скажут, все, а без тебя уже там все решили, и ты теперь... Ну, то есть вот это вот состояние, ты как, когда сидишь, вот, я извиняюсь, на этой игле, все, ты не можешь с нее как бы действительно слезть. И при этом для многих важны не только зарплата и стабильность, а еще и нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что, ну, есть что-то внутри рабочего календаря, существует какая-то жизнь. Но страх, страх от увольнения начинается вот это выгорание, и сейчас уже непонятно, чего больше боишься, выгорание или увольнение.
4: Мне кажется, люди уже всего боятся, знаешь.
5: Дело не в этом. Дело в том, что чаще всего люди очень сложно находят баланс между работой и отдыхом. И зачастую либо лениться начинают много, либо наоборот начинают перерабатывать так, что потом наступает вот это выгорание, и уже никакого интереса к работе, никакого интереса к жизни нет. Я очень много людей знаю, которые просто живут вот этой постоянной работой. Ребят, надо в очередной раз просто себе напомнить, что работа нужна для того, чтобы обеспечивать вашу дальнейшую жизнь. Да, надо работать, но не надо работать 24/7. Иначе вы просто там и останетесь, и вся жизнь пройдет стороной.
4: Учитесь у «Катапульты», за 20 лет так не выгорели.
5: Да. И вот, кстати, секрет «Катапульты», я вам открою тайну, в том, что мы работаем 4 часа в день и больше не работаем вот над «Катапультой» конкретно.
0: Да, я вот даже чат наш, ты не читала чат? Я говорю, я не читала чат.
5: Ну и да, мы не пишем там в чате в 11 вечера, если это, ну, прям какая-то срочная только вещь. Типа, но
0: завтра новости. Не приду.
4: Нет, скиньтесь на кофе, пожалуйста, кофе нету.
5: Да. То есть как мемасики какие-то еще можем послать, а вот так вот, чтобы там какие-то срочные рабочие задачи, нет. Это вот как-то надо дозами для себя выработать и потихонечку приучать работодателя, приучать сотрудников, чтобы они действительно работали в рабочее время, а работников работодателя приучать, чтобы он не надоедал в нерабочее время.
0: Запутал вообще, Саша.
5: Ну, потому что это, ну, порядок такой, правда. Вот в свое время, я помню, там, когда я был совсем маленьким, мы приходили с папой на завод, и я говорил, а как вот вы работаете? Он говорит, мы работаем с 8 до 6. Все, ну, вот, да. Это я запомнил сразу.
0: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
0: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля, окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да. Заработать, наверное, еще успели, да?
0: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
5: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. по промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
3: Реклама.
8: Веер-молу 5 лет. Скажем празднику привет.
9: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
8: Веер-мол, 6 июня, 0+.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
16: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
17: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
16: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
17: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
18: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
20: Миша, возьми еще эти коробки.
21: Они уже не входят ко мне в машину.
22: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
23: Мы стекло у шкафа разбили.
20: Ну, Миша!
22: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ура! Веерпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веермола рукой подать.
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
4: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
14: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Итак, господа, быстренько о пробках, которые к этому времени есть. В северной части города у нас заезд со стороны Пышмы сильно страдает. Также район метро Уралмаш до фронтовых бригад первый километр поехал. Затруднения серьезные на Стрелочников в направлении северного автовокзала. Авария в районе Готвальда, вот сейчас, возможно, по Халтурино. И туда и сюда возникнут проблемы. На машиностроителей вопросики, там тоже ДТП. Со стороны Донбасской в направлении площади есть затруднения уже в других частях. Объездная встала перед Амундсена со стороны Московской. Московская в районе Денисово-Уральского. Шаумяна перед Фурманово, Серафимы, Дерябиной перед Шаумяна. Также затруднение на УНЦ, на Академии и при выезде с широкой речки перед объездной. Затруднение на Белинского и Большакова и Фурманово. Все продолжаются дорожные работы. Но самый трэш, конечно, это Жибайка. Затруднение там на дублере Сибирского тракта со стороны 40-летия перед Калиной начинаются и до Малышевской развязки стоять. Малышева из центра и в центр перед Малышевским мостом тоже с проблемами. Проблемы будут продолжаться до конца месяца. Вроде как ремонтировать будут. Второй мост Калины стоит. Стоит старый сибирский тракт со стороны Птичника перед переездом и перед Декабристов. Туда же стоит и Восточная. И вот сегодня страдает улица Малышева в самом центре через кольцо центральной гостиницы в направлении Мамино-Сибиряка. Там тоже асфальт ремонтируют. И, к сожалению, и туда, и сюда уже проблемок хватает. Поэтому давайте выезжать пораньше, соблюдайте правила и двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. Номер телефона 237-104. Набирайте его, попадайте в эфир. Обсуждаем мы конкретные машины и автомобильные вопросы, важные для автомобилистов темы. Конечно, ваши звонки в прямой эфир попадают напрямую, поэтому звонить надо уже сейчас. И находясь в зоне уверенного приема сети, лучше иногда остановиться, хотя сейчас, да, действительно, полгорода стоит. Напоминаю, в городе идут дорожные работы, и надо заранее изучать, как вам куда проехать. Сейчас при наличии различных сервисов и так далее, хотя бы просчитать дорогу до своей работы нужно. Ну и посмотреть, выехать ли стоит заранее. Может быть, можно чуть себе дать возможность кофейку попить. Но в любом случае, ребят, если поехали, соблюдайте правила, потому что постоянные жалобы от наших радиослушателей друг на друга. Тут нарушают, там нарушают. Мы тут даже как-то собирали информацию по разным участкам дорог и улиц, где чаще всего попадаются такие нарушения. Да вот нет живого места в городе. Никуда от них не деться. И все из-за того, что просто либо неуважение к правилам дорожного движения присутствует, либо уже друг к другу среди водителей. Ну, уже спокойнее как-то. Да, пробки, да, все стоят, да, ремонт дорожный. Сейчас что вот со стороны ЖБИ, что вот сейчас в центре, в районе центральной гостиницы, где асфальт сняли и укладывают. Ну, что делать, ребята? Надо подождать, потому что без нового асфальта в некоторых участках уже никуда. А если дозвонились, просьба большая. Оставайтесь на связи. 237-104 – это наш номер телефона. Мы обсуждаем не только какие-то вот вождения, вопросы и там правил. Мы обсуждаем еще и конкретные машины. Если есть чем поделиться, хочется рассказать о своем автомобиле честно и неприкрыто, тоже с удовольствием обсудим. Главное, будьте на связи с нами. Алло. А, потише приемник, слушаю тебя.
3: Добрый.
2: Да, привет, слушаю.
3: Про асфальт вот только что это как-то вам звонил уже.
2: Так.
3: Интересен автомобиль Exit LX.
2: Угу. Новый совсем?
3: Нет, БУшку хочу.
2: Ну, вот я тут как-то на БУшке как раз проехался в такси в Москве. Как раз на Эликсе. Что хочу сказать. К задней подвеске у меня были вопросы. То есть я бы, честно говоря, не относил его именно в раздел премиальных автомобилей. Как бы. Я понимаю, что у марки есть свои воззрения на эту тему. Но из приятного, то, что меня порадовало, да, есть у них вариации, если не ошибаюсь, по-моему, были до 300 даже лошадей у себя-то там как бы. И вот она мне была особо интересна. На полном приводе вполне адекватная цена за 150-сильную версию, но в городском режиме ее хватает, а вот как только выезжаешь на трассы, уже не то пальто. Да, я ожидал большего по шумоизоляции и так далее, но в плане именно технического оснащения, мультимедиа, кнопками там и так далее, и различным опционалом, это действительно интересно. Да, тележка, которую концерн использует практически во всех ипостасях, вот там на всех моделях тиражируя, она отличается, по сути, только настройками.
3: То есть для города пойдет?
2: Да, но опять же с оговоркой на то, что цена на вторичке у него действительно приятная. Изначально цена, на мой взгляд, высоковата.
3: Ну, вот ценой... И берет она как-то.
2: Ну, потому что на вторичке цена на них пониже, мягко говоря. Но китайцы, кстати, вот многие говорят, они теряют две цены. Нет, не две. Теряют они в районе там от 20 до 30% в среднем.
3: Спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок примем. 237-104, это наш номер телефона. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе, слушаю тебя.
4: Да, наверное, скорее всего, хочу высказаться с идеей, с предложением.
2: Давай.
4: Нужно запретить все транспортные средства, которые быстрее 5 секунд разгоняются до сотни в потоке. Пускай гоняют где-нибудь на треке. Мне кажется, у человека просто физически реакции не хватает иногда среагировать, когда он там вылетает где-то.
2: Но чаще, я так понимаю, это к электрическому транспорту, двухколесному,

0: знаешь, с моторами от автомобиля. Я согласен с тобой, что это действительно опасно. И вот что не авария серьезная, то с серьезными последствиями. И надо всегда, люди взрослые, которые уже там, ну, дошли до, по возрасту до мотоцикла, они чаще, конечно, поспокойнее ездят. И я очень сильно переживаю за мотоциклистов, даже не в плане, там, у него быстрая реакция, медленная, все-таки ребята грамотные, они не так быстро разгоняются, двигаются, стараются в потоке, да, там где-то, может, в междуряде еще залезают, но в рамках здравого смысла. Я больше переживаю, честно, еще и за экипировку. Ребят, ну вы без экипировки. Голые практически в такую вот погоду.
1: Как...
0: Да, да, еще и с пассажиром, который там почти голым задом светит. Ну вы что, реально бессмертные, что ли? Вот чтобы вы понимали, летом самая распространенная травма во всем мире среди мотоциклистов – это техническая ампутация конечностей. За счет чего это происходит? Люди пренебрегают экипировкой. Жарко, потно, я понимаю. Но это же спасет вам руки, ноги. Просто. Я смотрю, он едет в кедах, в шортах. Пипец, да, просто. Да. Ну, это же... И в Таиланде я не могу смотреть просто на людей, которые в Юго-Восточной Азии передвигаются. У меня там все сжимается. Там они еще и детей между собой возят. Ну, а насчет того электрического транспорта, который мы с тобой тоже обсуждали, это, конечно, трэш. Самокатчики на личном транспорте, у которых там по 5, по 7 лошадей, ну, а им просто летают с дикими скоростями.
1: Александр, добавлю еще последний моментик. Вчера ехал по космонавтов и в потоке увидел инвалидное кресло, которое ехало 50 километров в час.
0: Опа!
1: Вот я прям, у меня даже видео на телефоне есть, я такой, да это что такое? Как же он на нем будет тормозить или маневрировать? Я был в шоке просто.
0: Вот это ничего себе. Но я, честно говоря, не сталкивался с таким. Меня еще одна тема бомбит, если уж мы коснулись этого. Огромная просьба. На законодательном, видимо, уровне уже, или это как-то должно, я не знаю, как-то на юрлица эти штрафы накладываться. Уберите доставщиков на мопедах электрических с тротуаров вообще. Совсем. Они там делать ничего не должны. Ну что теперь, мотоциклисты будут у нас ездить по тротуарам, что ли? Купил человек себе электрический мопед и на нем валит там, где люди с детьми ходят за ручку. Так не должно быть. А-та-та. Спасибо большое тебе за звонок. Да. А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
4: Реклама.
5: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это
5: «Автоангара». Профессиональный ремонт в срок.

0: Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смесь.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
8: ОАЭ ЗЖК «Клевер-парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
3: 0+. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Доброе утро. Российский МИД предупредил о начале нового этапа СВО. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства, подготовки беспилотников. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с атакой вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, говорится в заявлении. МИД предупредил о предстоящем ударах по центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранцам, в том числе сотрудникам дипмиссии, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жителей города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Гарелов. По его словам, 2026 год проведения международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов, их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. Свердловская область полностью готова к старту единых госэкзаменов. Они начнутся уже 1 июня. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек, из них свыше 18 тысяч выпускники этого года. Кстати, сегодня для российских выпускников прозвенят последние звонки. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Территория фестиваля вошла в программу формирования комфортной городской среды, и все лето здесь будут проходить строительные работы, пишет «Деловой квартал». В Москве стартовали съемки фильма о первой женщине-космонавте. Байопик выйдет 8 апреля следующего года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Доллар 71.55, евро 85.45.
3: Информация на правах рекламы.
4: Артём, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
6: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
7: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
8: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещаю, что в Каменске будет 27-29 градусов. Солнечная погода, жаришка, СПФ не забывайте. Но вы в Дели и в Североуральске чуть попрохладнее, до плюс 25-26 и временами дождик.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Возможен днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А температура плюс 27, плюс 29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В «Росбанкрот» до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
15: Отправляемся в морской круиз.
16: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
14: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
16: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
5: Вечеринка.
4: Вечеринка.
1: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
4: Они к нам. А мы тут уже.
1: На радиопилот.

0: me feel good. Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 27 мая, а у нас в студии уже гости, гости спортивные.
1: Да, ребята, грядет большое спортивное событие, о котором мы сейчас поговорим. У нас в гостях Екатерина Березова, она у нас и спортивный журналист, и телеведущая, и ведет турниры RCC. И Всеволод Шумков, он боксер RCC, боксинг промоушен. Привет, ребята. Кать, давай с тебя начнем. Ты нам немножко о Всеволоде расскажи и о том, что будет.
2: Доброе утро, ребята, рады вас видеть. На самом деле у нас началась такая жаркая неделька перед грандиозным вечером бокса от Русской медной компании. 30 мая мы стартуем на УГМК-арене. У нас планируется 11 противостояний по профессиональному боксу. И вот сейчас рядом со мной Сева Шумков находится. Это боксер, который будет выступать в со-главном бою вечера. И ему предстоит, блин, очень классное противостояние и очень крутой
0: тип. С мексиканцем поговаривают будет.
3: Сева, привет! Доброе утро!
4: Всем доброе утро, да. Буду драться с мексиканцем. Такой матерый, опытный, сильный боец. Кристиан Оливо.
0: Оливо. Много у него поражений?
4: Всего два.
0: Опа.
4: Ну, надеюсь, мы...
1: Надеюсь, будет три.
3: Да.
1: Очень.
3: Нас троицы любят. Да, так что третье поражение нормально.
1: Слушай, я вчера буквально проезжал в спортивном квартале и видел, как монтируют, значит, и сцену, собирают большое будет мероприятие. Я так понимаю, там будет какое-то шоу перед боями, да?
2: Ну да, на самом деле, вот я и говорю, что неделя жаркая, потому что, например, сегодня у нас будет проходить пресс-конференция с участием основных боксеров этого турнира. В пятницу в квартале Архангел Михаил будет взвешивание медийное, то есть это будет очень красиво на сцене. Красивые парни,
3: и
2: красивые
3: все
2: боксеры.
3: Могут прийти, да? Все могут прийти. Конечно, посмотреть, да, как реально прийти. Взвешивают спортсменов перед... А они же сушатся, да? Вот сейчас Всеволод тоже, он на сушке находится.
1: На весогоне.
3: На весогоне.
2: Да. Ну, то есть обязательно спортсмены должны выйти на бой в своей весовой категории. Для этого они, да, проходят взвешивание и фиксируется вес, что они в нем и могут боксировать. Вот, поэтому это будет красиво. Может прийти каждый желающий и посмотреть, как ребята проходят эту процедуру.
1: А сколько всего пар будет вот на этом событии?
2: Будет 11 противостояний. Ну и, конечно же, мы не сказали еще про главный бой вечера, что возглавит этот турнир хедлайнер. Это Дмитрий Бивол, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Ребят, вот я говорю сейчас, у меня мурашки идут по телу, потому что это на самом деле невероятное событие для Екатеринбурга, что этот бой возглавит турнир. Поэтому
0: он будет
2: сама с
0: защищать
2: жду.
0: Свой титул?
2: Да, он будет защищать. На кону будет стоять два титула. Сейчас у него три основных титула мировых, но на кону будет стоять два.
0: Он как-то оптом их защищает.
2: Ну, получается, что так.
1: Я так понял, что трансляция будет чуть ли не на центральных телеканалах.
0: На Первом канале.
2: На Первом канале, да. То есть весь карт можно будет посмотреть в социальных сетях RCC Boxing, то есть как обычно. И главный бой, да, будет показываться на Первом канале.
1: Так, Сева, ну-ка давай расскажи нам, как у тебя сейчас происходит подготовка? Что ты делаешь?
0: Изучил своего противника уже?
4: Конечно, я изучил, и самое главное, что я боксирую в со-главном событии вечера. И
1: то есть ты прямо перед главным боем выступаешь?
4: Да, и для меня это большая честь. Дмитрий Бивол — это легенда бокса, то есть легенда профессионального бокса. Это мой кумир, и я выступаю в со-главном событии, это для меня большая честь.
1: Ну, это как для меня перед руками вверх выступать.
4: Сто процентов.
3: То есть ты прямо на разогреве, да. Кстати, Сева, из Каменска-Уральска.
1: Я быстро хотел сказать, что на самом деле иногда со-главные бои проходят намного напряженнее и ярче. То есть вот сами по себе ребята просто выходят очень схожего уровня, и начинается такое серьезное противостояние. Там кто приедет за тебя болеть?
4: Я сам родом с Каменска-Уральска, это здесь 90 километров.
3: Конечно, да. Земляки приедут.
4: И приедут, да, все родные, родители, мама, папа, там, жена, да, земляки. И это тоже мотивация, то есть показать хороший бокс, показать, на что я способен.
3: Слушай, ну а будет же не только взвешивание, будет еще и стердаун, когда взгляд, битва взглядов,
1: но
3: да? То есть вы взвесились,
1: то, Катей, да,
3: взвесились, а потом уже вы друг на друга смотрите. Это сколько длится, расскажи, что ты можешь сказать в этот момент, что сделать? Что можно увидеть в глазах мексиканца?
4: Ну вообще сначала, да, будет взвешивание, а после уже face-to-face и... Это такое тоже важное событие для меня, потому что можно увидеть, боится он, либо недооценивает, и понять, как вести бой и как себя вообще вести.
3: А ты тренируешь этот взгляд?
1: То есть его настрой больше,
3: ты тренируешь взгляд перед зеркалом утром, ссал я на тебя так?
4: Он у меня натренирован с детства.
3: Да?
5: Человек, который живет в Каменске, Лина, у него взгляд такой с детства, я тебе уверяю.
1: Ты че? Эш, там парни в Мексике привыкли к хорошей погоде.
3: Ну, не говори.
4: Это он еще в Каменске не был.
1: Да, вечером.
3: Мы смотрели «Богатые тоже плачут». Ладно.
1: Слушай, Сева, мы тебе желаем победы исключительно. А, Кать, давай еще раз пробежимся по тому, какие у нас будут события в течение недели, и по главному событию, чтобы люди запомнили расписание.
2: Итак, сегодня у нас пресс-конференция в 14:00. Я говорю, все, екатеринбургское время, можно присоединиться к прямой трансляции. Завтра будет проходить открытая тренировка в RCC Gym. Это квартал Архангел Михаил. Вход свободный, можно посмотреть, в какой форме боксеры перед турниром. В пятницу будет открытое медийное взвешивание в 7 часов вечера, также в квартале Архангел Михаил, на большой сцене это все будет проходить. Ну и, конечно же, 30 мая, суббота, 17:00, УГМК Арена, вечер бокса от русской медной компании. В главном бою вечера Дмитрий Бивол и Михаил Айферт.
1: Ну что, всем нам хорошего события, победы нашим спортсменам. Ну а мы сейчас будем принимать звонки. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните прямо сейчас, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
6: Реклама.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
11: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
10: Марш на Шартаж-пляж!
11: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
10: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
12: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
13: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
12: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
13: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в автобан Tenet. Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым? Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова 144 или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
17: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
18: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
19: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
18: Поехали. Скажи адрес.
19: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
18: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
20: Вам по 30, и у вас снова есть
6: вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
20: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-7065.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге на Радиопилот. Конкурс «Это может знать каждый», его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Алексей. Начинающий хип-хоп-исполнитель, R&B-исполнитель. Ну, вам как-то звонил, он тут новые треки, что ли, Леш, выпустил? Привет.
4: Да, новый, готов к выпуску.
3: Что у тебя? Про что треки твои?
4: Про то, что я бабский угодник, и у меня секс с фанаткой.
5: А зачитай что-нибудь.
3: У тебя секс с фанаткой?
4: Да.
2: А какой у тебя псевдоним, Леш?
4: Алекс Рашман.
3: Рашман.
2: С Вити так. АК еще не готовишь фиты?
4: Ну, может быть.
3: Сейчас Вити АК уже не... Что с каспийским твои... грузом надо
5: это
3: делать.
5: Это твои фантазии или это воспоминания, что там, с фанаткой?
4: Ну, первый трек «Йобок Стайл Мьюзик» — это, да, как ностальгические воспоминания о клубной культуре середины нулевых, которую я там
3: Так. А вот этот про интим с фанаткой нас сильно волнует. Сильно взволновал.
2: Может, секретный фанатеку его поставим.
3: Это прям текущие события какие-то, да, описывает?
4: Да, новая песня буквально на днях выйдет на всех музыкальных платформах.
3: И сколько длится секс с фанаткой? В смысле, песня?
4: 2 минуты 26 секунд.
3: Ну ты скорострел, конечно. Что это? Надо дотягивать до 3.5 хотя бы.
2: Давайте поиграем.
5: Так, давайте.
3: Леш, слушай, мы прям искренне тебе, несмотря на юмор, ну и так далее, мы тебе искренне желаем успеха.
5: Да, вдохновения творческого.
2: Может, когда-нибудь, фанатов, да, тебя фанаток. Загадаем в секундомере даже.
3: Сегодня у нас для тебя 3 вопроса о мороженом. Как тебе мороженое?
2: Мороженое. Трек не писал про него? Как?
4: Нет.
3: Вот будет повод. 3 вопроса о мороженом. Ответишь правильно, получишь приз. Начнем.
5: Какой атрибут для мороженого на морозе изобрел школьник? Атрибут для мороженого на морозе, вот так вот.
3: Он изобрел формочку для эскимо, вафельный стаканчик или палочку для мороженого?
4: Ну, я думаю, палочку для мороженого.
3: И это правильный ответ, да, действительно.
2: Была такая история, да, что зимой он на улице оставил мороженое, там, по-моему, ложку в нем забыл, и потом смотрит, она замерзла, вот и придумал палочку.
3: Второй вопрос.
5: Мороженое можно было попробовать уже в Древней Руси. Но называли его по-другому, а как именно?
3: Его называли зимнее молоко, сладкий лед, морозная конфета.
2: Все вкусное.
4: Ну, я думаю, что зимнее молоко.
3: Да, ну, конечно, какой там на Древней Руси конфеты, ты чё? Конечно, зимнее молоко.
2: Так. Кстати, хорошее название для трека «Зимнее молоко», я считаю.
5: Хорошо, идем. Самым популярным мороженым считается ванильное. А в какой стране его изобрели?
3: В Китае, в Италии, во Франции. Ванильное мороженое.
4: Так, ну тут посложнее.
5: Так, третий вопрос.
3: Китай, Италия, Китай, Италия, Франция. Выбирай.
4: Ну, я думаю, что во Франции.
3: Итальянцы не могли додуматься.
5: Итальянцы, кстати, они самое лучшее мороженое в мире делают. Самое вкусное, говорят.
3: Ну, не факт.
4: В принципе.
3: Это все...
5: Нет, давай, ты уже ответил. Берешь Францию и все.
3: Да?
5: Да ведь, Леш?
2: Или Италию все-таки? Нет.
5: Ну почему
3: ты
5: нет?
3: Ты решил Италию. Переобуться?
5: Не переобувайся.
3: Италию?
4: Да.
3: А что не Китай?
5: Вот именно.
2: Там вообще все,
3: одна
2: в принципе,
3: одна из
2: изобрели.
3: Самых древних цивилизаций в мире вообще.
5: Зачем вот мы стали Алексея путать?
2: Давайте уже итоги.
5: Мне не нравится
2: итоги.
5: Это наше
2: итоги.
5: Путание.
3: Давай в итоге. 1, 2, 3, из тебя ответ. Франция, Китай или Италия?
4: Китай.
3: Да что ж ты будешь делать? Ну, в общем, взял Китай и Италию потрогал. А правильный ответ — Франция. 1649 год. Середина 17 века. Жаль, Лешка. Ну, ты не расстраивайся. Не расстраивайся. Вот мы тебе желаем удачных продаж твоих треков, больших концертов. Кричи, катапульта, давай. 3-4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах?
1: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Естественно.
2: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Кстати, о женах, мужьях вот тут в Госдуме предложили ввести оплачиваемый дополнительный отпуск для молодоженов. Депутаты Госдумы озаботились, это значит вещью, что обязать работодателей прямо предоставлять сотрудникам, вступающим в брак, 5-дневный оплачиваемый отпуск. А сейчас, в настоящее время, законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Ну, если вы уже все свое отгуляли, то вот путешествие свадебное будет за свой счет. Авторы инициативы считают, что создание семьи все-таки одно из самых значимых событий в жизни людей, распоряжено с большими финансовыми расходами, поэтому надо оплатить хотя бы что-то.
4: А это только после свадьбы можно или можно в любое другое?
2: Ну, ты как берешь свадебный отпуск такой, угу, для молодоженов такой, да, считается? Ну, это неважно, на самом деле, ты можешь молодоженом быть и в 40, и в 50, и выходить замуж сколько угодно раз.
4: Я помню, мы как-то работали на свадьбе, там сразу после свадьбы, вот буквально в ночь только закончился банкет, жених уехал куда-то на вахту на целый месяц, а жена уехала там тоже в какую-то командировку на 2 недели. Вот это я понимаю путешествие свадебное.
5: Знаешь, у всех свои особенности. Просто я вот себя в роли работодателя сейчас почувствовал. Знаешь, это вот из разряда «это им дай, то обеспечь, субсидию какую-нибудь, еще 5 дней отдыха, можешь теперь пылинки с них сдувать». Люди...
2: Еще свечку держать, ну, в общем...
5: Когда работать будем?
2: Да. Вот хорошо, когда у мужа и жены одинаковые хобби. Любят они одинаково отдыхать, путешествовать, потому что если не совпадает, то можно поссориться уже в отпуске, вы это знаете. Вот Кейт Миддлтон и принц Уильям, у них появилось одно новое общее хобби, и оно, так скажем, не для слабонервных.
5: Что такое?
2: Они стали моржами.
4: Значит, добро пожаловать.
2: Оказывается, это, кстати, было не очень сильно известно, распространено, что Кейт, оказывается, давным-давно любит моржевание, но принц как-то вот не, как всегда боялся заморозить свое...
4: Все ломался, что-то, ходил там вокруг
2: проруби. Ломался, а потом вдруг в Шотландии они были... в каком-то выезде.
4: Намахнул, наверное, и побежал.
2: Да, виски, наверное, намахнул, и что-то поплавали они вместе в ледяной воде. Я, говорит, кричу, воплю, когда захожу в воду, наору, но после этого чувствуешь себя прекрасно. И оказывается, вот Кейт моржует давно при любой погоде, и у них теперь такое совместное хобби. Раньше он боялся, а сейчас вот.
4: Это они еще после бани в снег, в сугроб не прыгали. Вот попрыгают, так хорошо.
5: Я тоже
4: станет.
5: Что-то не наслышан об этих известных шотландских прорубях. Вот это вот ныряниях и моржеваниях вот этих вот. Но ладно, что там, если они еще и в юбках этих своих клетчатых.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
9: Реклама.
10: Саня, чего грустный второй день?
11: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры...
10: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
11: Вот это да! Номер подскажешь?
10: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
12: ОКИТ Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907-0+.
13: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
14: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
17: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9.33 в Екатеринбурге на радиопилот. Проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Значит, с самого утра у нас тут проблемки на Кольцовской трассе. На подъезде к отелю авария произошла со стороны аэропорта. Много народу сейчас с затруднениями. Да, под развязкой на Птичник затруднения в движении также сохраняются на двух мостах Калины. Подъезд по дублеру Сибирского тракта тоже осложнен со стороны Сорокалетия. И Старый Сибирский тракт из-за этого с отголосками пробки тоже перед переездом со стороны Птичника. Также страдает участок Каменных Палаток и Малышева в районе развязки. Сегодня очень серьезно все в районе Егоршинского со стороны Шеф. От промышленного проезда там стоит народ. До переезда сложно выбраться. И район заправки скован, и развязка со стороны проезжей тоже с затруднениями в движении. Улица Восточная от Малышева до Декабристов. Затруднения в районе кольца центральной гостиницы в оба направления. И вообще между Плотинкой и центральной гостиницей в оба направления народ стоит по Малышево. Затруднения также на Розы Люксембург. Ленина стоит от кольца Луначарского до Восточки. Затруднения в районе Московской Ленина, Московской Горки. Из центра Щербакова сегодня страдает. Затруднения начинаются от артиллерийки практически через Уктус и до Глобуса. Юго-запад намного легче стало двигаться. Затруднений таких страшных нет. Там по Московской немножко стоять в районе, получается, частного сектора до Щерца. Уралмаш здесь тоже подразгрузилось, но заезд со стороны Пышмы страдает пока капитально. С затруднениями также еще Репина в районе Радуги, в районе Университет связи уже легче, и Стрелочника все еще стоит в направлении вокзала. Так что будьте внимательны, пробки объезжайте стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Тут камера, что ли? Ёшкин-матрёшкин. Как выключить это?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге. Камеру внимание. Не надо выключать, ее надо включать, да.
4: Действительно, друзья, вы можете открыть сейчас нашу онлайн-трансляцию. Перед вами ребус. Как это делать? Значит, открываем через браузер, видим кнопку «Смотреть», нажимаем, ребус разгадали, дозвонились по телефону 237-104. Кто дозвонился с правильным ответом, тот получает приз.
3: Спонсор конкурса ООО «Веермолл», ТРЦ «Веермолл».
4: Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
4: Алло, алло.
5: Привет. Алло.
4: Да, привет, как зовут тебя?
6: Юля.
4: Ну и что ты разгадала, Юля?
5: Ой, сложно так.
6: Так, сейчас, подождите еще минутку.
4: Ты еще не открыла до конца?
3: Но да? Минутку мы ждать не можем, да, да, пару секунд буквально.
4: Давай, давай.
3: Сейчас. Нет, ну у тебя, в принципе, открылось уже,
5: смотри,
3: видишь
5: картинку? Смотри, там у тебя коллектив, пусть помогают.
6: Так вот, тут думаем в две головы.
4: В две головы?
3: Ну ой, давай, господи. Первая буква Б. Б. Второе это у нас что?
6: Так,
7: помощь.
3: Да, слышим правильный ответ.
5: Ну все, молодцы, девочки, молодцы, коллеги. 6 июня Веермолу 5 лет. Развлекательная программа будет, будут блогеры приглашенные. Женяша Виола, Ви и Звезды, Ольга Серябкина, Олег Майами. Обязательно приходите, надевайте босоножки, которые вы правильно отгадали. И сегодня получаете хлопковый плед.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
2: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
9: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
2: Веермол. 6 июня. 0+.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
13: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
15: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
17: Строим новое!
18: Ремонтируем любимое!
17: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
19: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
20: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
21: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
22: И побывать в настоящей пожарной машине.
23: А еще послушать лекции по безопасности.
20: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
22: Мам, пойдем!
20: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
24: 12+.
25: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
0: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро, 9.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ОСЗ-Синица.реформа1.
2: Доброе утро. По 1,5 миллиона рублей выплатят семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Раненым от 300 до 600 тысяч сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. В результате атаки ВСУ на здание техникума 21 человек погиб, более 60 были ранены, передают РИА. В Заречном начался суд над бизнесменом-застройщиком Зауром Аскеровым. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он оставил своих клиентов без денег и без домов. Общий ущерб около 40 миллионов рублей, сообщает Е1. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГОРГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. 9 городских фонтанов заработают этим летом в Екатеринбурге. Самый зрелищный из них, светомузыкальный, в историческом сквере запустят 1 июня. Все фонтаны будут работать ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника, сообщает «Новый день». Мотоциклистам в России могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в ведомстве уже прорабатывают этот вопрос. Доллар сегодня 71,55, евро 85,45.
3: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Мне все надоело. Лето подавай.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещаю, что в Каменске будет 27-29 градусов. Солнечная погода, жаришка, СПФ, не забывайте. Ну, а в Ивделе и в Североуральске чуть попрохладнее, до плюс 25-26, временами дождик.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Возможен днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А температура плюс 27, плюс 29.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exceed. Born for more. Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 26 мая. Меньше недели осталось до лета. Погода просто прекрасная.
1: Погода сегодня действительно кайфовая, но предупреждаю, в районе 2 часов, вот смотрю карту осадков, в районе 14.00 вроде как придет легкий дождь. Потом он продолжится до 16-16.30 и в 5 уже снова.
2: В общем, разгуляется.
0: Легкий, не такой, как в выходные, улица не затопится ливневками опять.
1: Не факт.
2: А
1: не
2: вдруг
1: факт.
2: Еще все поменяется? Давайте все подумаем о хорошем, чтобы не было очень сильного дождя. Столько концертов будет классно.
1: Подуем все вместе.
2: Тусовок, да.
1: Да, и хотелось бы, конечно, напомнить о том, что ждут изменения погоды ближе к выходным, а не хотелось бы, а у нас ближе к выходным выездная катапульта в эту пятницу, да. 29 мая с 7 до 11 мы проведем утреннее шоу на Березовском тракте 11А у официального дилера BLG Автобан.
2: Ну, у нас будет такое маленькое путешествие в Березовский.
1: Да, прямо на въезде.
2: Да, видеотрансляцию вы можете смотреть и на нашем сайте, и в группе пилота во ВКонтакте. А партнер проекта ООО «Автобан Березовский плюс».
1: Ну и приезжайте сами. Будем с тачками знакомиться, на тест-драйв, да. Записывайтесь. Вот, кстати, по поводу плюс одной фобии на дорогах Екатеринбурга. Вчера же была новость о том, что светофор током пешехода ударил в районе вокзала.
2: А что с ним делать?
1: На машинистов, короче, ситуация произошла. Из поврежденного столба вывалились оголенные провода. Вот мы все время задаемся вопросом, чего они вдруг происходят со светофорами, когда начинается дождь. И вот крышку кто-то снял, вот эту окошко закрывающее, и оттуда провода вывалились. Мужчину 34-летнего, который проходил мимо, получил удар током, вызвали скорую.
2: Он не трогал, он просто мимо прошел.
1: Ну, видимо, задел, да. В общем, очевидец, который рядом находился, остался с ним до приезда медиков. В мэрии ответили, что специалисты организации дорожного движения уже оперативно устраняют неисправности. Но, ребят, вот смотрите. Вот это под напряжением же все находится. Ну, как бы вопрос у меня всегда вообще был. Почему такой легкий доступ туда?
0: Да, да. Вот. И я периодически проходил. Но сейчас хорошо, что на 8 марта новые светофоры. Вот на 8 марта декабристов. Но пару лет назад там были ужасные просто светофоры. Да, и ты проходишь. Эта коробка, во-первых, она чуть ли не раздолбана вся. Угу. И вот эти все провода, мотки, они просто торчат,
1: да?
0: На открытом воздухе.
1: Я на Белинского Большакова тоже как на велосипеде ехал. Чуть не задел такой. Думаю, фуф, пронесло. А оно-то прям видно там на какой-то изоленте старой закручено еще.
0: На честном слое вообще все держится.
1: А, и, конечно, когда начинаются там осадки, еще что-то, это же рядом может целую остановку шандарахнуть.
0: Прям пункт назначения.
1: Вот именно. Я поэтому и говорю, у меня плюс одна фобия. Аккуратнее. Смотрите, за оголенными проводами следите. А мы сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Секундомер». Это музыкальная игра, поэтому ждем вас, меломаны. 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриево 57А. Условия акции по телефону 385 85.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Весна.
9: Встречи с друзьями.
8: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
8: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
9: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация информация специалиста.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Ура! Веерпарк!
15: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
14: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
15: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
17: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
18: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
19: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
20: Лим-Попо. Веселье не за горами.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
22: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас стартует музыкальный конкурс. Называется он «Секундомер». Его спонсор ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
3: На связи у нас Юля. Она бумагами на РЖД занимается. Здравствуй, Юля.
4: Доброе утро.
3: А че смеешься?
5: Бумагами занимаешься.
3: А что такого? Да, ну, занимаешься бумагами.
2: В смысле, документы оформляешь?
5: Со стола на стол переносишь, к серии, что там делаешь?
4: Конечно, да. Раскладываю по папкам. Это очень ответственная работа.
3: Ой, ты не поверишь, Юля. Я тоже периодически этой ерундой занимаюсь.
2: Нет, ну официальная должность-то у тебя какая?
4: Ой, господи.
2: Давай вспоминай.
4: Ну, как инженер первой категории. А, техник даже.
5: А, вспомнила.
4: Ничего себе. Декрета вышла вот буквально пару недель назад.
3: Слушай, так мы тебя с возвращением.
2: Нового проводника родила или проводницу для РЖД?
4: Ну, я думаю, в какую-нибудь стезю другую пойдет.
2: Понятно. Мальчик, девочка у тебя?
3: Кто у тебя? А, парень, ну да.
4: Сын.
3: Давай мы с тобой поиграем. У нас для тебя есть одна секунда. Мы взяли 10 знаковых из песни известной. И только одну тебе даем выбрать из наших 10. Какую по счету возьмешь?
4: Третью.
3: Она для тебя прозвучит 3 раза. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Назовешь, будет у тебя приз. Итак, первая попытка. Поехали. Вторая. И третья.
5: Это же мы вот недавно вспоминали почему-то. Да, даже не вспомню повод, потому что эта певица была у нас в городе.
2: Да, и эту песню мы вспомнили, и даже клип посмотрели. Клип, конечно, кринж полный. А вот кто поет и как песня называется?
4: Это женщина из прошлого, да?
5: Это да.
2: Но она и в настоящем тоже поет.
4: Ну я по возрасту-то ее знаю.
5: Ну, слушай, ты ее знаешь 100%. Вот она, да, у меня была просто референс, как вообще надо выглядеть.
4: Я, собственно, уже могу
5: я
4: назвать.
5: Я хотела, да.
2: Давай, давай.
4: Это женщину-блондинку зовут, да. Татьяна. Таня. Татьяна.
5: Да,
3: да,
5: Танюшка.
3: Молодец. Возрастную категорию мы
5: просто,
3: твою поняли.
5: Мы с Надей сошлись в том, что мы действительно хотели быть на нее похожи.
2: Ну, она красотка была, по крайней мере, в этом клипе. А вот эти вот моряки капитана, там какие-то были скуфы, если честно.
5: Она еще с «Миража» крутая. Горько страсти. Сейчас Сашка не оставляет. Ты
2: началось.
5: Не капитан просто, не матрос.
3: Да нет, я как-то, да, я не матрос, простите. Ну что, поздравляем тебя, Юль, с победой, ты молодец, прямо вот.
5: Да, вспомнила.
3: Выиграла. Сейчас будешь перекладывать наши призы из стороны в сторону. Да. Значит, смотри, у нас для тебя есть билеты на концерт группы Bob and Monsters. 30 мая они выступают в Joypub'е, 2 билета. Есть билеты на клубный концерт группы Стамбульчик Бразерс. 14 числа они там же в Joypub'е выступают. Есть у нас призы от участников фестиваля Урал Маркет. Набор косметики от бренда Silver Cat Екатеринбург. Есть музейные билеты в музей изобразительных искусств. Сертификат в дископраф на 1000 рублей или в парк развлечений Радуга Лэнд. Че возьмешь?
4: Давайте косметику. Мне ж надо красивое.
5: Конечно.
3: Ну, там, кстати, я тебе скажу, в наборе-то есть и ароматное мыло, и гель для умывания, и молочко, и воск, и крем для рук.
4: Все, буду благоухать и летать.
3: Да, да.
2: Хорошо, что ты сама себя веселишь.
3: Молодец. Так что, человек из декрета этой... вышел только.
2: Да, да, как мы еще? Так же веселы были.
3: Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
1: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УКА Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд». Дублер Сибирского тракта 2. Ой,
1: это я.
2: Доброе утро. 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Предлагаю обсудить новый тренд, новую эстетику, называется «Уставшая девочка». Главный хайп в мире моды прямо сейчас, но не скажу, что вот прямо сейчас, мы на самом деле даже уже, по-моему, весной говорили про вот эти волосы в депрессии, взгляд в депрессии, что все это сейчас очень модно, что такая вся на тревоге. Но вообще журнал Vogue пишет, что типа вот макияж уставшей девочки, он должен быть специально, подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд, такую легкую неопрятность. Mm-hmm. И этот стиль сейчас активно, как говорят, пушит в соцсетях корейская певица Ким Мин Джон. Вот, и появился такой бьюти-тренд, ради которого, как пишут, не нужно краситься и вообще что-то менять. Но на самом деле там еще как нужно краситься, продумывать этот
3: везде
2: макияж
3: обман,
2: специальный. Да-да-да. И вот весь вот этот вот стиль, когда я вся такая типа небрежно одетая, поверьте, там все продумано. Продумано еще как. И макияж, и волосы уложены как
3: это
2: надо.
3: Все наши девочки-домохозяйки, но которые целыми днями с детьми еще на работу, да, куда-то там еще что-то, они все в трендах оказывают.
2: Вот
3: все оказываются
4: а
3: в трендах.
4: Если еще этот макияж Джокера нанести, то ух, что будет.
3: Да, а этот вот макияж после леща, он не пользуется еще спросом, нет? Вообще, я так радуюсь, что во всех этих модных трендах никогда не меняется четко стиль лысого мальчика с бородой, что это вот, понимаешь, всегда в тренде.
2: А в США вот прошли Олимпийские игры на стероидах. Кто хочет прям быть...
4: Все-таки провели их.
2: Да, мы про них говорили. Это в Лас-Вегасе прошло с 21 по 24 мая. Прошли первые соревнования, которые получили неофициальное название — Олимпийские игры под допингом. Организаторы разрешили спортсменам использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и всякие другие стероиды. Главная задача — выяснить пределы человеческого организма, вот если вообще не ограничивать, что будет. И вот в итоге плавание, да, греческий пловец проплыл 50 метров вольным стилем, еще и можно как хочешь, побив официальный мировой рекорд. Он за 20 секунд 81 сотых. Вот, за победу он получит деньги. Но, кстати, участвовали вот в играх всего 42 человека, уж не знаю, много это или немало. И только четверо из них соревновались чистыми зачем-то. Но вот этот вот, который греческий пловец, он еще был в полиуретановом костюме, который нельзя использовать на официальных турнирах. То есть еще и костюм использовал такой, чтобы он ему помогал двигаться быстрее. Ну, то есть все возможные
4: У него там
2: способы.
4: Еще и моторчик, наверное, какой-нибудь был, там, в одном месте.
3: Да нет, я всегда, вот знаешь, мне всегда было интересно, а если вообще прям все отменить, вообще прям все-все вообще, все вот, разрешить все, что угодно, что будет? Вот парни попробовали, что будет? Что будет? Там вырастет третья нога у него, у бегуна, или не вырастет от этого всего? Я просто смотрю на подобные вещи, и как бы, ну, возможности организма все равно имеют определенный предел.
2: Ну, конечно.
3: И дальше уже начинается, да, определенное...
2: Игры.
3: Дальше начинается определенное читерство. Вот с этим читерством уже интересно. А среди женщин-то кто-то был вот таких?
2: Слушай, я так понимаю, что там было особо, вот не было женщин, были только парни.
3: Те, кто себя ими считает.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на baden-land.ru. 0+. Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime 196.ru.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
2: Веер Молл, 6 июня, 0+.
4: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джекгроб. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
6: Быстро.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. В городе, конечно, есть столпотворение местами. Там вот где-то у меня друг композитор едет, его пропустите. Значит, что касается движения на Малышева, сейчас трафик очень плотный от Гагарина в направлении развязки. Там продолжаются работы, в общем, до конца месяца вроде как обещают закончить, но посмотрим. Очень хотелось бы в это верить. Со стороны каменных палаток тоже народу много, от Кора пробка стоит, второй мост Калины подстаивает. Также и дублер сибирского тракта в напряжении перед 40-летием. Старый сибирский тракт перед переездом со стороны Птичника и перед Декабристов. Восточка, чтобы перед Первомайской, а потом еще от Малышева до Декабристов стоять, тоже не самый удачный вариант для выезда. Затруднение на Космонавтов в направлении Уралмаша. Народ стоит перед Турбинной. Пробка серьезная до метро Уралмаш. Фронтовых бригад, соответственно, тоже примыкая, страдает. Затруднения есть еще и на Артинской. Притом существенные. Сложный трафик сейчас в районе центральной гостиницы уже подослаб. Затруднения остаются со стороны Белинского до Мамино-Сибиряка. Там асфальт делают. В общем, тоже придется подождать. А вот на Стрелочников в направлении Северного автовокзала трафик все еще сохраняется очень плотный. Все утро там пробка стоит. На юго-западе полегчало. Практически на всех улицах также полегчало на южном автовокзале. На Щербакова не полегчало от Уктуса в направлении Глобуса. Затруднения в движении также на Фурманова и Большакова в направлении Белинского. Там еще на Белинского Фурманова светофорчик с затруднением, потому что в левом ряду народ стоит и повернуть не может из-за того, что полтора ряда закрыто. В общем, крепитесь, ребята, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, выныриваем 10:40 в Екатеринбурге.
4: Внимание, друзья, у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104. Прямо сейчас мы для вас приготовили вопрос с вариантами ответа. Ваша задача ответить правильно и выиграть приз.
3: Спонсор конкурса ИП «Медведев Петр Владимирович». Магазин для любви «Не стыдно» на Малышева 103 и Крауля 74.
5: Вы уже чувствуете тактильно, да, какие призы приятные могут быть?
4: Вы уже чувствуете тактильно, какие вопросы могут быть?
5: Да.
4: Вы можете дозвониться.
3: Вопрос очень интересный.
4: Да, про пеньюар вопрос. Кто на связи? Алло.
3: Алло, привет.
4: Алло.
3: Ну, не стесняйся.
4: Здравствуйте.
6: Алло. Алло, здравствуйте.
4: Да, привет. Как зовут тебя?
6: Меня Антон зовут.
4: Антон, вопрос чисто мужской. Что такое пеньюар, ты знаешь?
5: Он, да, он известен с 16 века, и раньше оно предназначалось для кое-чего другого. Вот для чего служил пеньюар?
4: Он служил для защиты одежды, в качестве накидки на лошадь или как украшение стены.
5: Пеньюар.
6: Второй вариант.
5: В какой?
4: Как накидку для лошади?
6: Да.
4: Ага. Ну что ж, тебе удачи, дружище. Жаль, что ты не знаешь,
5: лошадь
4: что такое пеньюар. Ну, ничего.
3: Я посмотрел на такую
4: ничего.
3: Лошадь и такой пеньюар.
4: Следующий звонок примем.
5: Симпатичная тетя лошадь.
4: Кто на связи?
3: Давайте общаться. Привет.
6: Доброе утро. Я думаю, что это накидка на одежду.
5: Для защиты. Ну,
6: или ты... Для защиты одежды. Для защиты одежды, да. Ну, да. Так как он выглядит, пеньюар, я думаю, что это именно он.
5: Да, а вы помните, вот раньше в наших парикмахерских тоже надевали такой пеньюар, это называлось,
4: я тебе
5: да.
4: открою тайну, они и сейчас используются.
5: Вот,
4: я
5: да,
4: вот
5: это
4: хожу бороду брить.
5: Пеньюар?
4: Мне периодически
6: надевали.
4: Ну, я
6: немного другой пеньюар видел, такой прозрачный.
5: Ну, тебе повезло, ты такие пеньюары видишь, а раньше, вот в 16 веке было так. Мы тебя поздравляем, ты получаешь подарочный бокс от магазина «Для любви не стыдно». Есть с кем распаковать этот бокс, я
4: сейчас
5: так чувствую.
4: Давай, кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Реклама.
10: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
19: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк.

0: Проектостроительная компания «Спартекс».
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
3: 12+.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
7: 0+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска о Автобан Запад Плюс. Автобан Импорт на Металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости. За 3 дня рейда «Стоп-контроль» на екатеринбургских дорогах инспекторы ГАИ выявили 65 водителей-нарушителей. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде, у четверых не было водительских прав, сообщили в ГОРГАИ. В Нижнем Тагиле 14-летнего подростка высадили из автобуса. Он отправился к родителям на дачу. В пригородном автобусе были проблемы с безналичной оплатой проезда, а наличных у подростка не было. Мама мальчика переживала, что сына так долго нет и связаться с ним не могла. Ребенку пришлось идти по лесу пешком. Родители подростка просят обратить внимание на произошедшую ситуацию, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов и стройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56% и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с одним из самых известных хоккеистов команды – Стефаном Дакостой. Всего за екатеринбургский клуб он отыграл 6 сезонов и 4 года подряд становился лучшим бомбардиром команды, передает «Ядин». Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем в этом году обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. Доллар на вторник – 71,55, евро – 85,45.
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
8: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещаю, что в Каменске будет 27-29 градусов. Солнечная погода, жаришка, СПФ не забывайте. Но в Ивделе и в Североуральске чуть попрохладнее, до плюс 25-26 и временами дождик.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Возможен днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А температура плюс 27, плюс 29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну что, идем загорать?
1: Да, пришло время. Как это, пока не ушло время? Надо, чтобы время пришло вот сейчас прямо отправиться. Но я предупреждаю, вот те, кто к жаре относится с опасением, иногда лучше под кондиционером посидеть. Но если уж пошли на улицу, про головные уборы-то не забывайте.
14: Тенечки, да, обязательно. Кепочки, панамочки, mm-hmm. да. А сегодня еще и Всемирный день рыжих. Наша самая главная рыжая сегодня...
0: Свинтила куда-то, свинтила. Видимо, праздник отмечать. Ну,
14: да,
0: ладно.
14: Она отмечает свой праздник сегодня, и вся семья у нее тоже рыжая, поэтому там
0: бесстыжие,
14: есть чему отметить. Да. И Всемирный день Дракулы. Дракулы.
0: Вот. Как его там на болгарском драчуло?
1: Да, да, да. Влад Цепиш. На секундочку.
0: Ну, это да.
14: Вы знакомы уже лично, поэтому...
1: Конечно, мы с ним общаемся.
14: Да.
0: Вы на Западе вместе росли.
1: В соседних гробах лежали. Ребят, в любом случае, всем желаем только здоровья. 3-4.
8: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, хорошо, что мы вместе. Я Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта» и приветствую вас в высшем пилотаже. Час новой музыки в нашем эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. В ближайшее время в эфире ожидается несколько радиопремьер, новые треки от «Пнау», «Никельбэк» и «Мистер Малой». Очень скоро. Минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
6: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Встречайте. Обновленный «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Реклама.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: 29 мая с 7 до 11. Катапульта у официального дилера BLG на Березовском тракте 11А. Партнер проекта ООО «Автобан Березовский плюс».
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, BLG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: 10 FM. Радио «Пилот» играет и поет в ваших приемниках. Высший пилотаж с новой музыкой вернется скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбургово». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки по Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Это пробка на час. По проспекту Космонавтов от Мельковского переулка до Машиностроителей, по Березовскому тракту Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до Норильской, по Восточной от Первомайской до Декабристов. Движение затруднено по Сибирскому тракту от Лучевой до Железнодорожного переезда, по Декабристов от Луначарского до Восточной, по Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Мерцает ЕКАТ от 20-го километра до реки Березовка, пульсирует Блюхера от Мира до Раевского и Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
5: Мне нужно личное пространство.
6: У тебя будет своя комната.
5: Мне нужно больше места под одежду.
6: А у тебя гардеробная.
5: А мне нужно играть с друзьями.
6: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
7: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
8: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.рф.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Средняя зарплата специалистов по обслуживанию кондиционеров выросла в России за год почти на 40%. Это данные Авиторабота, пишет ТАСС. В условиях ранней жары и роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать и специалистов. В Екатеринбурге к концу недели заметно похолодает. С пятницы дневные температуры не будут подниматься выше плюс 19, ночью около плюс 10. Именно с такой погодой начнется на Урале календарное лето. В Екатеринбурге сирены завыли сегодня на Вторчерметье и Елизавете. Об этом сообщили жители микрорайонов. В региональном МЧС порталу Е1 пояснили, что это была плановая проверка Министерства общественной безопасности. Информацию подтвердили и в самом министерстве. Свердловская область попала в лидеры по укусам клещей. В нашем регионе зарегистрировано наибольшее число нападений клещей на людей. Далее за Свердловской областью в антирейтинге идут Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области, пишет газета «Коммерсант». Всего к медикам обратились 129 тысяч россиян, покусанных клещами. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7100 пострадавших. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщает агентство ЯН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения, сообщает Е1. Сегодня отмечается Всемирный день рыжих. Он появился в 2005 году по инициативе студентов из Эдинбурга. В Шотландии проживает большое количество рыжеволосых людей. В этот день проводятся тематические фестивали, фотосессии и другие мероприятия. Доллар 71.55, евро 85.45.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавта-3». Завтра, 27 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28-30 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
17: «Эксит. Born for more».
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас очень красивый трек. Сейчас на верхних строчках всех танцевальных хит-парадов исполнители Хюгель, Имаэл Энджел и наша давняя знакомица Ультранейт. Тема называется «Moving to the Sun». I'm moving.

0: Это мод. Песня называется «Намек на нас» на 104.10 FM. Только что чуть раньше Авалон Рокстон «Вертиго». Привет и добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе влетаем в дневной драйв на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». В нашем эфире далее. В ближайшее время Леди Гага и Бейонсе, Доминик Файк, Богдан Медведи, Боб Синклер и Кайжа. Кое-кто еще интересный. Минут через 20 проведу в эфире конкурса, а в 12.30 нас ждет катапульта на бис. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
8: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
7: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в автобан Tenet. Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник. Экономичный двигатель. Цена 2 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым? Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова, 144, или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
10: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
11: 0+.
12: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
6: 12+.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04.
15: «Джек-Гроб».
16: Ямарджа Багина Свады.
17: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
18: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу «Пилота» ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
17: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
19: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем.
4: А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
11: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
15: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
11: Веер Мол. 6 июня. 0+. Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM, шанс выиграть очень хороший приз. Набирайте 237-104. Спонсор нашего состязания ООО СЗ «Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-10-32. Набирайте 237-104 и выиграйте отличный приз от Клевер Парка. Это одеяло и подушка. Невероятно. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Артем.
2: Артем, очень приятно. Я Дмитрий. Сейчас у вас есть шанс выиграть одеяло и подушку. Вы довольны? Вас плохо слышно. Вы как-то приблизьтесь к телефону. Настройте.
3: Прием. Так лучше?
2: Да, так лучше. Вам нужно всего лишь ответить на несложный вопрос. Чем занимался консьерж в средневековом замке? Раз у нас спонсор застройщик, то и вопросы у нас на коммунальную тематику. Да. Так вот, варианты. Чем занимался консьерж в средневековом замке? Ловил мышей и крыс, зажигал свечи или натирал доспехи рыцарей? Как вы думаете?
3: Я думал, зажигал свечи, чтобы темно было.
2: Ну, точно, правильно. Все верно. Артем, я поздравляю вас. Вы становитесь счастливым обладателем подушки и одеяла. Ура! По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Так, ну, всем счастья, здоровья. Погода класс.
2: Спасибо, это прекрасная речь. Артем выиграл одеяло и подушку от нашего смелого спонсора Клевер Парк. Действительно... Консьерж произошло от французского «comme de cierge», что переводится как «хранитель свечей». Поздравляем победителя еще раз. Спасибо всем, кто старался дозвониться. Следующий конкурс в это же самое время, но теперь уже завтра. Слушай «Радио Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
5: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65.
6: Гамарджо Багинасвали.
7: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
6: Радио «Пилот» и строительная компания «Спартекс» разыгрывают «Уикенд» в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу «Пилота» ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
7: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс».
8: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу.
1: сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да. Заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в Катибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
2: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОКИД Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907-0+.
11: О, приснилось, что я завтрак проспал.
12: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Алло, я в Сочи. Погода супер.
16: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
17: Подробности на motivtelecom.ru.
18: Территория.
19: Улыбка.
18: Стейк.
19: Смех.
18: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Киев пытался ввести в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Все эти попытки были предотвращены, заявил директор ФСБ Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

0: пишет Интерфакс. Сегодня в Екатеринбурге могут сработать тревожные сирены. Об этом предупредили в мэрии и уточнили, что это плановая проверка системы оповещения, поэтому беспокоиться не нужно. Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге. Из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. В нескольких российских регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Как пишет газета «РУ», среди прочих проблемных регионов называют Волгоградскую область, Свердловскую, Башкортостан и другие. Эксперты объясняют нашествие комаров идеальными погодными условиями для их размножения. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева-Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК арены, сообщает «Новый день». Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2026 году по версии Forbes. Португальский футболист заработал за год 300 миллионов долларов. На прошлой неделе Роналду выиграл свой первый титул чемпиона Саудовской Про-лиги в составе клуба Аль-Насра, а год назад он помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА. Роналду возглавляет список Forbes 4-й год подряд и 6-й раз за карьеру. Помимо спорта, деньги ему приносят пожизненный контракт с Nike, собственный бренд одежды, сеть отелей, фитнес-клубы, рекламные контракты и другие проекты. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
5: «Климат-контроль». Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 27 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28-30 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Легендарный трек исполнителя «Карма», «Кармах». «Just be good to me», «Просто будь мил со мной». Когда-то мы слушали его, и он очень нравился. Сейчас он возвращается к нам в новой интерпретации от исполнителя «Бекус» в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
5: Информация на правах рекламы.
2: Весна.
6: Встречи с друзьями.
2: Отдых и путешествия.
6: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
2: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
6: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нон-стоп.
1: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
1: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модуля в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: Карт Старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
7: Единственный электрокартинг на Урале Карт Старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
6: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в Карт Старт.
7: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
8: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
9: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
19: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
20: Ну как?
21: Шедевр.
20: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
21: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
20: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
21: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
23: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
24: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
23: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Вы
0: Музыкальный нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
1: На Радио Пилот.
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: Информация на правах рекламы.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
25: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
26: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
27: Лимпопо. Веселье не за горами.
28: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру.
29: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907. 0+.
0: Полчаса только музыка.
1: Без рекламы.
0: Музыкальный нон-стоп.
1: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней.

0: дней. Ежегодный отпуск можно разделить на части. Согласно Трудовому кодексу, одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных, поясняет депутат. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Почти 900 мигрантов, депортированные из Свердловской области, в первом квартале этого года, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, 2026 год проведения международного фестиваля молодежи, а также выборов, станет для нелегалов кошмарным сном. Екатеринбург оказался на втором месте в рейтинге по жилищному строительству. Впереди только Москва. В Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве 15,5 миллионов. Санкт-Петербург на третьем месте. 4,5 миллиона квадратов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прекратил сотрудничество с лучшим бомбардиром команды, французским нападающим Стефаном Дакоста, и стороны договорились о досрочном расторжении контракта, сообщили в пресс-службе команды. Клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию, говорится в сообщении. Француз выступал за «Автомобилист» с 2018 по 2019 год и с сезона КХЛ 21-22. Провел 368 матчей, забросил 112 шайб. В минувшем чемпионате Дакоста стал самым результативным игроком «Автомобилиста». Набрал 46 очков, забросил 15 шайб. 27-летний актер Глеб Калюжный официально завершил службу в армии, где год служил по призыву. Калюжный в течение 6 лет избегал армии. На него даже завели уголовное дело за уклонение. Но после съемок в патриотическом фильме актер сам решил отдать долг родине. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информация на правах рекламы.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Климат-контроль.
7: Спонсор прогноза погоды на радио пилота ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 27 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28-30 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: «Эксид. Born for more».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас такой торжественный, проникновенный хаус-трек. Кажется, сделан на коленке, но это такой современный стилек. Вайб, да. Исполнительница Ида Энгберг. Тема называется «Диско Воланта». Денис Куин Extended Vocal Remix. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Это Ваня Дмитриенко, песня «Ртуть» на 104.10 FM. Только что чуть раньше «Zayn, die for me», помните? Прекрасно, привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Готовлюсь провести конкурс минут через 15. Разыграю органайзер в багажник вашего автомобиля. Автолюбители, готовьтесь, я тоже готовлюсь. Сейчас хочу озвучить в эфире информацию к размышлению руководства к действию для тех из вас, кто любит путешествовать и выигрывать призы. Радиопилот и строительная компания «Спартекс» приглашают вас на уикенд в столице. Этот розыгрыш вступает в стадию апофеоза. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая. Чтобы стать участником, вам нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104 FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете в путешествие. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Один участник, один комментарий. Ваша страница должна быть открыта и не состоять из рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Спонсор проекта — строительная компания «Спартекс» и П. Сергеева Елена Игоревна. Спасибо за поддержку нашего розыгрыша. Все подробности на pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее «Базы». Очень скоро дальше «Терри Свимс» и «Алекс Уоррен». Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Наука – это точно. И продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
8: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
3: 12+.
2: Вызов – это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
4: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
5: И побывать в настоящей пожарной машине.
6: А еще послушать лекции по безопасности.
2: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
5: Мам, пойдем!
2: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
3: 12+.
7: Мне нужно личное пространство.
8: У тебя будет своя комната.
7: Мне нужно больше места под одежду.
8: А у тебя гардеробная.
9: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
10: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
11: УСЗ Витамин Девелопмент. ИНН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: А

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот». How you look so precious.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, очередной конкурс на 104.10 FM. Целевая аудитория — автомобилисты. Ну, в любом случае, может быть, у вас знакомый автомобилист. Даже если у вас нет автомобиля, вас порадует приз «Органайзер в багажник вашего авто». Набирайте 237-104, 237-104, жду. Спонсор конкурса — ООО «Осмотосервис», «Осмото Джили» на Билимбаевской, 8Б. Конкурсный вопрос будет касаться конкретного автомобиля. Набирайте 237-104, 237-104. На кону органайзер в багажник. У нас кто-то есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый день, это Павел.
2: Павел, вы готовы ответить на конкурсный вопрос?
3: Да.
2: Есть такой кроссовер Джили Манджаро. У вас не такой случайно?
3: Нет.
2: Ну, пока что. Ну, тогда, может быть, он покажется вам сложным, потому что если бы у вас был Джили Манджаро, вы бы наверняка знали ответ на вопрос. Так вот, этот автомобиль получил свое название в честь природного объекта. Какого? Варианты ответа: озеро Маньяра, вулкан Килиманджаро или водопад Жаро?
3: Скорее всего, водопад.
2: К сожалению, нет. Спасибо за участие в конкурсе. Набирайте 237-104. У нас осталось два варианта ответа на сложнейший вопрос. В честь какого природного объекта получил свое название автомобиль Джили Манджаро? Есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
4: Олег.
2: А у вас, Олег, Джили Манджаро?
4: Нет.
2: Ну, тогда давайте будем искать ответ на вопрос. Озеро Маньяро или вулкан Килиманджаро? В честь чего назван автомобиль?
4: Пускай будет озеро.
2: К сожалению, нет. Наш конкурс превращается в состязание, кто быстрее наберет наш номер телефона 237-104, потому как остался лишь один вариант ответа. Казалось, он самый очевидный. Здравствуйте, вы в эфире. В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Ренат зовут.
2: Ренат, ну так у вас, наверное, Джили Манджаро, да?
5: Не, у меня Тойотовского.
2: Ну, в честь чего назван автомобиль?
5: Ну, вот я второй вопрос как раз вам набирал и пропустил, ответил второй человек.
2: Ладно, дам вам три варианта ответа. Озеро Маньяро, вулкан Килиманджаро или водопад Жаро?
5: Наверное, водопад.
2: К сожалению, нет. Здорово, как у нас состязание получается, серьезно. Затягивается конкурс. В честь какого природного объекта назван кроссовер Джили Манджаро? Здравствуйте, вы в эфире. Застеснялся. Я жду. 237-104. Набирайте наш номер телефона. Спонсор нашего конкурса — «Осмотосервис», «Осмото Джили» на Билимбаевской, 8Б. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Алло, здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
6: Меня Егор зовут.
2: Егор, я Дмитрий. Так, в честь какого природного объекта назван Джили Манджаро?
6: Гора Килиманджаро.
2: Ну, конечно, вулкан Килиманджаро. В названии заложены ассоциации с мощью и покорением вершин в честь вулкана Килиманджаро. Поздравляю, Егор, вы получаете органайзер в багажник. Ура!
6: Ура, спасибо большое.
2: Можете толкнуть речь в прямом эфире, раз вы у нас победитель. Вещайте.
6: Передаю привет всем, кто меня узнал. Хорошего дня и отличного настроения.
2: Спасибо, хорошая речь, не кладите трубку. Договоримся, как вы получите свой органайзер в багажник. Забавный получился конкурс. Следующий в это же самое время, но уже завтра. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай
7: призы. Информация на правах рекламы.
8: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмото. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмото. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Билимбаевской, в осмото.
9: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. В осмото. Билимбаевская, 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
10: Мне нужно личное пространство.
11: У тебя будет своя комната.
10: Мне нужно больше места под одежду.
11: А у тебя гардеробная.
10: А мне нужно играть с друзьями.
11: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
12: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
13: УСЗ Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Дневной драйв на Радиопилот.
15: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru. 0+.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Ура! Веер-парк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставим. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
14: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
16: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
17: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
4: Застройщик ОАЭЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
18: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
19: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
20: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
21: Лим-Попо. Веселье не за горами.
4: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
22: ОКИД Екатеринбург. ОГРМ 108-667-1008-907. 0+.
23: Встречайте в «Автомир Екатеринбург» «Джилия X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джилия X5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня.
4: Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 10.3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний, в том числе операторов связи, за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления согласно закону о связи, объяснили в надзорном ведомстве газете «Известия». Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета. Ведомство использует адреса для предотвращения DDoS-а. Так, но также для того, чтобы находить действующие платные VPN и быстро их блокировать, сообщает BFM. В Екатеринбурге с 3 июня закрывают роддом 40-й больницы на плановую чистку до конца июня. За это время в палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. Он предполагает украшение палат в определенной тематике. На стенах появятся изображения леса, моря, античных дворцов. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях роженец будут принимать до 6 июня. Последние пациентки покинут роддом 10 числа, к работе он вернется 30 июня. В Краснотуринске медведь вышел к людям. Зверя встретили в районе стадиона «Маяк». Мэр Александр Устинов призвал горожан не ходить в лес в этом районе. Глава города также напомнил правила поведения при встрече с диким зверем. Лучше его не провоцировать излишней суетой, криком. Не надо бежать от медведя, сломя голову, или наоборот, приближаться к нему, чтобы сделать эффектное фото, написал мэр на своей странице ВКонтакте. В Екатеринбурге к концу недели заметно похолодает. С пятницы дневные температуры не будут подниматься выше плюс 19, ночью плюс 10. Именно с такой погоды начнется на Урале календарное лето. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, похолодание связано с тем, что циклон Джули постепенно заполняется арктическим воздухом из Скандинавии. В ближайшие пару дней похолодание распространится на большую часть европейской территории страны, а к четвергу холод достигнет и Среднего Урала. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь на Урале погода будет примерно такой же. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах. Здесь разрешено применение препаратов, которые Всемирное антидопинговое агентство относит к запрещенным. Главный стимул для участников – беспрецедентные призовые. За первое место спортсмены получат 250 тысяч долларов, за второе – 125, за третье – 75. Тем, кто установит рекорд, организаторы обещают $1 млн. Из России был один участник.

0: Пловец Евгений Сомов взял серебро на дистанции 100 метров брасом. Сомов говорит, что все это не плавание, а больше напоминает шоу. Но россиянину, по его словам, интересно посмотреть на себя в максимальных кондициях, признался пловец, которого цитирует портал 66.ru. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОЦБ Эксперт. Компания Росбанкрот. Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 27 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 28-30 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Снова с нами усач-танцевач Purple Disco Machine. Это имя исполнителя. И прямо такая, в хорошем смысле слова, дафтпанковщина в диско-аранжировке. Новая тема «Disco Cherry» во всех диско-хит-парадах на первых местах.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
6: ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
7: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: «Джек-Гроб».
3: Территория.
4: Улыбка.
3: Стейк.
4: Смех.
3: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru. 0+.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: tantrum.
1: Реклама. Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: На старт. Внимание.

0: пункта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрил Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
10: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
9: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы представьте
3: себе. 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да. Заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
5: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

Бейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Джилия X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джилия X5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Джили Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
3: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
3: Веер Молл. 6 июня. 0+.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru.
10: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили

0: по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Екатеринбург идет к новому туристическому рекорду. Как заявила глава Департамента общественных связей Екатерина Фарукшина, за первый квартал Екатеринбург посетили 562,5 тысячи туристов, прирост порядка 55 тысяч. Представитель мэрии добавила, что если в 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов, то в 2025 уже 2 миллиона 200 тысяч. По данным аналитиков, сильные стороны Екатеринбурга, которые привлекают туристов, это жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга, сообщает агентство ИАН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения. В нескольких российских регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Это Свердловская, Волгоградская области, Подмосковье, Башкортостан, а также Рязанская, Нижегородская и Тюменская области. По словам местных

0: Жители в этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными погодными условиями, которые сложились еще зимой. Большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки пережили сильные морозы. А раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза. Комариный всплеск должен пройти после продолжительной жары и активизации естественных охотников – лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц. Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Русского музея. Полотно перенесут в зал открытой реставрации, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов. Решение о полноценной, комплексной, научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре этого года. Реставраторы укрепят красочный слой картины, устранят очаги отслоений и обновят лаковое покрытие. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информация на правах рекламы.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Климат-контроль.
7: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 27 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28-30 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exceed. Born for more.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Я Дмитрий Раевский, чья из студии после 16.00 эстафету прямого эфира на 104.10 FM подхватят ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Желаю вам хорошего вечера вторника, как в их хорошей компании. На прощание от меня ловите горяченький трек Крис Лейк и Эйт Трип, новая тема «Make You Fight». Всем спасибо, услышимся завтра. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге, 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: И если вы хотите не только послушать, но еще и посмотреть навигатор, подключайтесь, конечно же, к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. И вот сегодня у нас же тема дня — это выпускники...
3: Ходят. Да,
2: и у меня главный вопрос вот ко всем родителям. В какой момент вы начали своим, в частности, пацанам, детям, внутривенно растишку вкалывать? Почему? Я раньше думал, типа, ну я 182, и я вроде как ходил такой, ну я высокий молодой человек. А сейчас я смотрю на этого 14-летнего пацана, как на Высоцкий просто такой, здравствуйте, молодой человек.
0: Что-то было на солнышке больше появляться, я бы к нему тянулся.
3: Слушай, ну вообще это ж нормальная история, что постепенно люди становятся выше. Это известная статистика, которая, ну вот...
2: Мне не нравится.
0: Про акселерацию еще почитай.
3: Тем более пацаны за лето, ну не за лето, вернее, а в целом они очень быстро растут.
2: Но там этот пик вот маленький известный случается. Обычно то. Но у нас как будто еще девочки были выше, вот в период там 13-14.
3: Это поначалу,
2: лет.
3: А вот уже к 11 классу, там, к 10, оно уже выравнивается понемножечку.
2: Ладно. Да просто.
3: Значит, не все из нас оказались готовы к приближающемуся киберпанку. В Китае, например, в одном из городов поезда метро работают на вот одной из линий полностью в автоматическом режиме уже некоторое время. Угу. Но многие пассажиры очень боязливо на все это дело косились, кто-то просто нервно продолжал пользоваться, кто-то пересел на другой транспорт и придумали, как напуганных людей успокоить, и посадили человека, который изображает машиниста. Ему не нужно абсолютно ничего делать, да и в кабине нет вообще никаких рычагов управления, и при этом ему запрещено отвлекаться или пользоваться телефоном, потому что вот он должен просто смотреть вперед. Ужасная работа.
2: Он должен просто сидеть и песенки напевать. Если поезд сойдет, мало не покажется.
3: Очень успокаивающе.
0: Технически можно было использовать какую-то куклу вместо этого. В принципе, человек может на работу не выходить.
3: Я тоже об этом подумала. Но не поверят, как будто бы люди, которые слишком часто видят роботов-гуманоидов в Китае.
2: Не знаю, мне кажется, что кабина, где нет никаких ничего элементов управления, и там кто-то сидит, меня тревожит больше, чем... Что-то вот просто нормально.
0: Они-то не знают, что там ничего нет, никаких элементов управления. Им кажется, просто...
3: Временная новость существует.
0: Какой-то человек нас повезет, это точно. Это как минимум. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 4 балла. Блюхера вместе с проезжей стоят от Шадринского переулка до Норильской. Плотновато на Малышева, по крайней мере, от Мира до Комсомольской, чуть-чуть от Бажова до Карла Либкнехта. Также начинается пробка на Восточной, от Малышева до Декабристов, подстаивает Космонавтов, от Мельковского переулка до Турбинной, и сама Турбинная начинает вставать в пробку от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
3: Если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе поведаю, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
1: вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
7: 12+.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Весна.
12: Встречи с друзьями.
11: Отдых и путешествия.
12: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
11: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
12: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Я

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 19 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: Чтобы стать непосредственным участником этого конкурса, набирайте 237-100. И 4.
4: И не будьте посредственными, конечно же.
3: Да будьте. Да будьте на самом деле. Будь проклят этот культ индивидуализма. Мы становимся сильнее, когда нас что-то объединяет, а не когда мы отстранены друг от друга.
1: Желательно, чтобы нас объединяла четкая мобильная связь.
4: Да, было бы здорово.
1: Вот в этом, это главное условие, иначе у нас не получится полноценного диалога.
3: В последнее время с этим, знаете ли, проблемки некоторые есть.
1: Бывают сложности, согласен.
3: Ну вот именно поэтому та самая устойчивая сети и ее покрытие необходимы, ничего не поделаешь. И набор цифр 237-100. И 4.
1: Есть, кстати, еще один вариантик. Вы можете нам слово свое загадать. То есть вы предлагаете свое словечко. Три варианта того, что это слово значит, один из которых правда. И мы тут общими усилиями постараемся догадаться, о чем же вообще идет речь.
4: Но от нашего задания все равно это вас не избавит, кстати.
3: Алло. Если мы выиграем.
4: Привет.
3: Добрый день.
1: Как тебя зовут?
5: Здравствуйте. Меня Алексей.
1: Алексей, ты по громкой связи либо через гарнитуру сейчас говоришь, потому что ощущение есть, как будто ты в соседнем городе где-то. Есть возможность переключиться?
5: Да, есть.
1: Пожалуйста, переключись на обычную связь.
5: Ага, сейчас, минуточку.
1: Ждем.
3: Пока поделаем пу-пу-пу.
5: Да, сейчас хорошо слышно.
1: Сейчас да. Сейчас стало значительно лучше, Алексей. Расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
5: Ну, я начинающая уральская звезда хип-хопа, R&B, евроденса и рэпа.
1: Ой, всего сразу же.
4: Круто.
1: Это мощно. Скажи, в курсе ли ты нашего конкурса правил или стоит немножко рассказать об этом?
5: Ну, стоит немного рассказать.
1: Итак, у нас для тебя есть одно слово. Три варианта того, что это слово может значить. Один из них, из этих вариантов, правда. Отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня Люфа.
4: Возможно, это имя главного героя аниме One Piece. Может быть, это тип музыкального произведения. Либо это растение семейства тыквенных.
1: Люфа. Как думаешь, что из этого правда? Это растение, музыкальное произведение или главный герой аниме?
5: Главный герой аниме.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправда. Звали его Луффи, да?
3: Да, Луффи. Да, резиновый звали. Пацан.
1: 237-104. Кто же скажет, что такое Люфа? Главное, вот уже, дорожка-то проторена. Алло, как зовут?
3: Доброго дня.
1: Представься, пожалуйста.
6: Настя.
1: Анастасия, стоит повторить задание, или ты готова дать ответ?
6: Нет, это растение.
1: Растение? А что ты знаешь про это растение?
6: Это что-то на тыкву похоже.
1: Что-то действительно из семейства тыквенных, и плоды его используются как натуральные мочалки. Реально продают на всяких маркетплейсах.
4: Я даже пользовалась однажды такой. Она странная на ощупь, у нее такая текстура, как соломенная, что ли.
1: Ну, что-то волокнистая.
4: Волокнистая, да.
3: Иногда судьба ведет нас в странные места, потому что буквально 2 дня назад я смотрел обзор на эту губку, где говорили, не используйте их ни в коем случае.
4: Почему?
3: Потому что в них скапливается все, что вы с себя стираете и не покидает.
1: Так это в любой губке скапливается.
4: Да, ну, менять губки надо, да, в любом случае.
3: Но только тут, типа, губка сделана из органики, а, следовательно, все процессы гниения X2.
4: Здорово.
1: Анастасия, мы тебя поздравляем с успехом.
3: На этой позитивной ноте.
1: Да, выкидывай свои мочалки, оставайся на связи, за эфиром определимся с подарочком. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
1: 3-4.
6: Офигенно.
7: Навигатор.
8: Информация на правах рекламы.
7: Свет.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Саня, чего грустный второй день?
4: Давай, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
3: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
4: Вот это да! Номер подскажешь?
3: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
5: Ура! Веер-парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
7: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Я Марджо Багинасвали.
9: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
8: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
9: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
14: О, приснилось, что я завтрак проспал.
15: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
16: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
17: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности

0: звания. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 30 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе все еще 4 балла. Подставит блюхера от Мира до Шевской. На Малышева плотноватенько от Мира до Комсомольской. Начинается пробка на Восточной от Ленина до Декабристов. Карла Либкнехта и Роза Люксембург замедлились от Шевченко до Карла Маркса. По-прежнему плотновато на Турбинной от улицы Учителей до Космонавтов. И придется проявить терпение на Долорес и Барури, Верхосецком бульваре и Репина от Токарей до Карауля. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 60.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений в столице Урала, 16 часов и 34 минуты, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
0: Сегодня вышла игруха для фанатов квестов, в частности, уже известной, прогремевшей много раз где игре «Диско Элизиум». Вышла от тех же создателей игра под названием «Zero Parades for Dead Spies». Нет парадов для мертвых шпионов. Здесь вы будете играть за так называемого «исполнителя», здесь так шпионов называют, и вас отправляют в городок и расследовать, что там происходит.
2: Вы начинаете исполнять
0: по большей части. Игра сама по себе это квест в изометрической перспективе, то есть вид сверху под углом небольшим на все происходящее. И игра строится, конечно же, больше, чем что-либо на поиске предметов и диалогах. Фишка здесь в персонажах. Персонажи в игре все невероятно прописаны. У них четкие характеры, у них куча предыстории, у них есть своя мотивация, и ваша задача во всем этом разбираться и выполнить свою задачу, естественно. Персонажей тут всяких шизоидов куча, параноики, телеведущие и вот это вот все. Но основная фишка этой игры, что отличает от того же Диско Элизиума, мне кажется, это самоконтроль. Здесь есть механика самоанализа. Вы можете как-то поправлять у себя свои внутренние проблемки в голове, и это в итоге дает вам новые опции диалогов в разговорах с персонажами, где в итоге это фактически влияет на то, как продвигается ваша история. У вас есть параметры, кроме всего прочего, классических здоровья, нездоровья. Это усталость, тревожность.
3: Здравый смысл.
0: Да, и бред. Да, ага. Да. То есть нужно бреда, чтобы было поменьше, усталости, тревоги тоже. Но и в целом здесь еще можно выгореть, что тоже забавно, по-моему. В любом случае, никаких геймплейных новшеств здесь особо-то и нету. Игра невероятно стилевая. Попытки рассказать что-то о ней — это просто спойлеры, потому что здесь все держится на истории. Поэтому, если вы любите квесты с какими-то расширенными, продвинутыми механиками, где действительно ваши действия так или иначе влияют на мир и сюжет, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Zero Parades for Dead Spies, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Навигатор.
9: Ну, получается, что так.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Джилия X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джилия X5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Джили Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Про компанию «Росбанк» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лим-Попо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
18: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
18: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что 29 мая «Катапульта» проведет шоу на Березовском тракте 11А у официального дилера «Черри» и «Тенет» «Автобан». За всем можно будет, конечно же, следить... Тенет, простите. За всем можно следить на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте, если заглянуть к ребятам не получается. Партнер проекта ООО «Автобан Черри Плюс».
2: Мне почему-то казалось, что люди в современном мире настолько привыкли к фоновой тревоге, особенно вот поколение, рожденное после нулевых, что прям пронять чем-то, чтобы сердечко сильно забилось, достаточно сложно, учитывая там думскроллинг и вот это все. Оказалось, я не права. У многих людей сердечко ускоряет свой пульс от простого уведомления на смартфоне. И кардиолог объяснила, почему. Всему виной древние защитные механизмы нашего организма.
1: Вот древние люди, когда у них были смартфоны. Первые яблочные тогда вышли.
2: Резкие звуки сообщений, звонков, уведомлений мозг воспринимает как потенциальную угрозу, и из-за этого автоматически запускается система «бей или беги», которая вот досталась в процессе эволюции.
0: То есть причина это скорее резкий звук, а нежели уведомление.
2: Резкий звук, действительно.
0: Это беззвучка.
1: Да, я тоже думаю, я уже лет 8 ее не выключаю.
2: Ага, и продолбать потом все в итоге, ни о чем не знаю.
0: Ой, вибрация же есть, пожалуйста. Что-то там закопошилось, такой, ну ладно. Смотреть, что это. Насколько это важно.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Добрый вечер всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Более сотни украинских беспилотников атаковали Беларусь за последние 7 дней. Об этом заявил сегодня госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Это не случайные залеты. ВСУ пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры, пишет издание Белта. Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Литву, чтобы обсудить ответные меры на инциденты с залетом украинских дронов в страны Балтии, пишет издание «Политику». Украина не отрицает, что беспилотники принадлежат им, сообщают «Вести». В Свердловской области завтра ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. В МЧС призвали свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Также призывают прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов. Садоводов просят отказаться от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев. Ураганный ветер был 9 мая. Порывы достигали тогда 25 метров в секунду. Падали деревья, сносило светофоры, рушились рекламные конструкции и облицовка зданий, напоминает Ядин. На месте правительственного квартала на Визе в Екатеринбурге построят учебные корпуса и общежития для Уральского медицинского госуниверситета. Власти региона уже согласовали этот проект с федеральным центром, сообщает портал 66, ссылаясь на источники. Строительство кампуса может начаться уже в этом году. Власти области рассчитывали построить правительственный квартал в районе улиц Татищева и Юрия Исламова до 2030 года. Однако от идеи переезда региональных чиновников в район Виза Правобережный окончательно отказались в ноябре прошлого года, напоминает агентство РБК. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на работу после травмы. Как рассказали «Комсомольской правде» Екатеринбург в пресс-службе горадминистрации, накануне градоначальник закрыл больничный, с сегодняшнего дня вновь работает в здании мэрии. Чуть больше недели назад Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. После этого он работал из дома с документами, поскольку требовалось восстановление. Продажи автомобилей «Волга» начнутся в России в июне. В модельной линейке кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Так, кроссовер «Волга» К40 будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. У него полуторалитровый турбомотор, 7-ступенчатая роботизированная КПП, либо двухлитровый двигатель и коробка-автомат с полным приводом. Бизнес-седан будет стоить от 2 миллионов 900 тысяч. У модели двухлитровый турбодвигатель в паре 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер «Волга» К5 будет стоить от 4 миллионов 200 тысяч. У него двухлитровый двигатель мощностью 238 лошадей, 8-ступенчатая коробка автомата и полный привод, пишет Москва-24. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую.

0: Какую? Импортную хочу. Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
5: Завтра в Екатеринбурге по погоде практически лето. Ожидается малооблачное небо, солнечно, без осадков. На термометре днем до плюс 28, утром плюс 20, вечером плюс 24. С такой жарой умеренный юго-восточный ветер будет весьма в тему. 5 метров в секунду, порывы до 10.
6: Я все жду, когда люди нанесут солнцу человеческий удар.
7: Такую погоду как раз хочется.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
15: Отправляемся в морской круиз.
16: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
14: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
16: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Привет всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот» в Екатеринбурге. 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп».
2: И вы в любой момент можете в нашу студию заглянуть, даже для этого сюда не приезжая, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тут совсем недавно в поездах РЖД разрешили играть в шахматы и морской бой.
4: Сразу
3: вопрос, да, нельзя, что ли было? Речь-то про онлайн-игры. Через внутренний мультимедийный портал, который назвали «Попутчик». Теперь можно соревноваться будет с другими пассажирами, причем даже в разных вагонах.
4: То есть Wi-Fi все-таки будет?
3: У какого-то сорта, да. Есть там не только шахматы и морской бой, но также и, к примеру, нарды, крестики-нолики, вот это все. Интересно, есть ли в этих играх внутренний чат, я сразу подумала, потому что, если да, вычислять друг друга по IP в случае обиды не придется.
2: До встречи.
3: Да, вы сможете встретиться с этим человеком у бойлера с кипяточком.
4: Мне любопытно вообще, как реализована эта платформа. То есть это что-то вроде отдельного экрана, или ты заходишь на какой-то сайт, который как-то принадлежит РЖД, и оттуда играешь, и это как-то связано
3: вроде как
4: с
3: нужно зайти на сайт, причем там не только вот эти игры, там можно смотреть киношки, слушать музыку, там следить по карте за движением поезда.
4: Слушай, звучит очень классно.
3: Вкусненько,
4: я думаю, лет
3: да.
4: через 50, наверное, это действительно появится в рядовых поездах.
2: И знаете, что мы наконец-то услышим. Впервые они сделают это. Ребята, которые все эти годы ходили, продавали сканворды, притворяясь немыми, они скажут: а нам что делать? Куда деваться?
4: Еще остались пирожки и мороженое. Не переживайте. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе уже 5 баллов. Стоит Блюхера от Мира до Шевской. На Восточной плотновато от Первомайской до Декабристов. Затруднен проезд по Малышево от Гагарина до Комсомольской, также от Гагарина до Максима Горького. На Космонавтов не едется, от Челюскинцев до Машиностроителей, плотники на ИКАДе, от реки Березовка до улицы Высоцкого, и подстаивают учителей Турбинно от Вилоно до проспекта Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу вас уже ожидает рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
8: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
7: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервис СМС.
1: сомнительные. Тоже дание по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставя. Отзывы там отличные. Компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
15: ОСЗ ЖК «Клевер-парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
17: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
16: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Юг». ЖК «Веер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь решить данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: Сегодня в 18:30 можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть спектакль «Ночь нежна». Это драма о сложных романтических отношениях между психиатром и его пациенткой, о том, как невозможно без последствий совмещать роли мужа и врача. Тема достаточно серьезная. Билеты от 1000 рублей, 18.
2: А если есть нежные, должны же быть и жные.
1: Наверное. Можно еще сегодня музыку послушать, например, к 19:00 прийти в Свердловскую филармонию на Карла Либкнехта 38А. Там пройдет концерт фортепианной музыки «Русские сокровища». В исполнении заслуженного артиста России прозвучат композиции Рахманинова, Пабста, Чайковского и Бородина. Билеты от 900 рублей, возрастных ограничений нет.
2: Так.
1: Либо другая музыка есть. К 8 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. На концерт группы «Инвертор». Они делают музыку на стыке жанров нью-метал, метал-кор, дэт-метал, еще и с элементами хип-хопа, немного корн напоминают. В общем, коллективу исполнилось 10 лет, и в честь чего был организован тур «10 лет зря». Позитивное название.
3: Немного корн, но слегка поп.
2: Я вот тоже думаю, классно бы было сделать поп-группу и назвать ее «Попкорн».
1: Да, действительно. Непонятно, почему эта мысль никому еще не пришла.
3: Да, скорее всего, запатентовано уже название у кого-то.
1: Билет стоит 2100 рублей и дороже 18+. Либо в это же время можно прийти в бар «Синдром» на Антона Валика 12 на стендап Захара Миржоева. Это наш местный опытный комик, который подготовил час актуальных шуток. Можно сходить после длинного рабочего дня, расслабиться, посмеяться. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ура! Веер Парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ИП «Култышев ВВ». Нитрокартинг в Меге и Комсомоле.
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор, отправляющийся в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: Вот не заставляйте интровертов участвовать в сборищах против их воли. Вы не знаете, на что они способны, чтобы никуда не идти. В Японии сержант полиции так не хотел идти на прощальную вечеринку в честь увольнения, что диверсию задумал, значит. Он позвонил в ресторан, где должно было пройти застолье по вот этому случаю. Попросил сотрудников, говорит: ребят, посмотрите на входную дверь, пожалуйста. И там они нашли записку с предупреждением о минировании заведения, которое он сам, естественно, написал.
0: Подложил свинью.
2: Да. Встречу отменили, сотрудники вызвали оперативников, саперы, разумеется, ничего не нашли.
0: Да он один из них еще.
2: Было бы смешно. А расследование вскоре вот вывело их на самого сержанта. Он признался, что ну просто вот идти не хотел, и в итоге вместо ухода на пенсию ему пришлось отработать лишний месяц, а потом еще и дисциплинарное взыскание потерпеть.
0: Зато не сходил на эту встречу.
2: Добился,
0: сработало,
2: да.
0: Правда, чуть-чуть подработать.
3: Пришлось. Глядишь, там поработает обвинение, он ни на какие встречи еще лет 10 не походит.
2: О, ну. Политика в Индии – это шутка. Там народная партия тараканов стала самой популярной среди граждан и набрала уже более 18 миллионов подписчиков в соцсетях.
3: Потому что они близки к народу.
2: Вот, именно поэтому там движение появилось вообще после того, как глава Верховного суда сравнил безработную молодежь с тараканами, которые вот, мол, сидят в интернете и нападают на всех подряд. И тогда молодые индийцы превратили оскорбление в политический мем своего сорта и создали сатирическую партию. И в манифесте движения они требуют, во-первых, уволить министра образования, увеличить представительство женщин во власти, лишить лицензии СМИ, связанных с крупными индийскими миллиардерами.
0: И немного крошек.
3: А я вот думаю, из всей этой истории, что я подчерпнул, еще одна причина, почему я не хочу в Индию. Их тараканы нападают? Чего?
0: Они еще и в интернете сидят.
3: Да, типа индийские тараканы, они ждут, пока ты включишь свет на кухне.
2: У них партия своя.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гаснут огни. Включается драйв. Нитрокартинг. Две большие крытые трассы в Меге и Комсомоле. Нитрокартинг. Современная и безопасная экипировка для детей и взрослых. Школа картинга и проведение корпоративов и дней рождения. Подарочные сертификаты к любому поводу. Встречаемся в Меге и в Комсомоле. Сайт nitrokarting.ru. Максимальный драйв.
6: Реклама.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: На старт. Внимание. Шеф!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
1: Веер Мол. 6 июня. 0+.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106 784 754 56.

0: 29 мая. С 7 до 11. Катапульта у официального дилера Cherry и Tenet на Березовском тракте 11А. Партнер проекта ООО «Автован Cherry Plus».
1: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в «Автобан Tenet». Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова 144 или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. В столице Урала 17:27, а с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Но прежде чем мы это выясним, нужно понять, кто набрал 237-104 первым.
0: Да, и потом еще клавишу вызова нажал.
2: Иначе, желательно.
0: Иначе просто не получится.
2: Магии не случится.
0: Могу так в калькуляторе делать целый день, ничего.
2: А на пульте пробовал?
0: Не на каждом пульте есть эти цифры. Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Можно говорить, как зовут тебя?
3: Здравствуйте, Алексей.
0: Алексей, расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
3: Водитель-манипулятор.
0: Понятно, сейчас где-то двигаешься по городу, манипулируешь.
2: Эти мужчины-манипуляторы, блин.
3: Да, стою, жду.
0: А как там ситуация на дорогах вообще едется? Дождик застал?
3: Дождя нет, а Крестовский стоит полностью.
0: Ой, жестко. На автовокзале был не так давно, не знаю, может сейчас еще закончился. Алексей, а в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко рассказать о том, что будет далее происходить?
3: Расскажите.
0: Итак, у нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, откуда у нас эти слова появились. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, кто именно это ляпнул, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: Кто умеет, делает, кто не умеет, учит других. Что это такое? Возможно, это народная французская поговорка. Может быть, это слова Джорджа Бернарда Шоу, либо цитата из фильма «Кин-дза-дза».
0: Как думаешь, кто же автор этих слов? Кто умеет, делает, кто не умеет, учит других. Ты с нами, Алексей?
3: Наверное, это... Там, Шоу?
0: Шоу? Бернард Шоу ты имеешь в виду? Драматург?
3: Да.
0: Ну, а почему именно он?
3: Ну, так кажется, интуиция.
0: Потому что Шоу мозга он. Действительно, правильный ответ. Абсолютно верно. Это были его слова. Поздравляем тебя с победой, Алексей. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно.
1: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Привет тем, кто передвигается за рулем. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, сейчас в городе уже 7 баллов. Стоит Восточная от Первомайской до Декабристов. Сложности на Блюхера от Мира до Шевской. Много машин на Малышева от Гагарина до Комсомольской. На ИКАДе не едется от 20-го километра до улицы Высоцкого. Сложно пробиться по проспекту Космонавтов от Челюткинцева до Машиностроителей. И придется проявить терпение на проспекте Ленина от Восточной до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Беремаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Беремаевская 8Б. Не оферта. У Восмота сервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ Банк. Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое! Покупаем в Докер!
4: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Мне нужно личное пространство.
10: У тебя будет своя комната.
9: Мне нужно больше места под одежду.
10: А у тебя гардеробная.
11: А мне нужно играть с друзьями.
12: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
13: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
14: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5424-20. Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
16: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
17: И побывать в настоящей пожарной машине.
18: А еще послушать лекции по безопасности.
15: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
17: Мам, пойдем!
15: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный. 12+.
19: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
20: Подробности на motivtelecom.ru.
21: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официально. Дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
22: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
23: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
24: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
25: Лим-Папо. Веселье не за горами.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
27: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
29: УМАК.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Привет всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В Свердловском городе Асбесте на двух пешеходов упал гигантский кусок крыши. Инцидент случился на улице Уральской. Прохожая женщина вовремя заметила, что сверху летит фрагмент здания, оттолкнула мужчину в сторону. Благодаря этому удалось сохранить ему жизнь. Сейчас власти города выясняют обстоятельства инцидента, пишет Е1. В отделе ЖКХ сообщили, что в здании проводила капремонт подрядная организация по госконтракту. Специалисты выясняют, какие были допущены нарушения. Сегодня на улицах Екатеринбурга много нарядных выпускников. Последний звонок прозвучал для более чем 27 тысяч школьников 9 и 11 классов. Почти 1300 из них претендуют на получение медалей за особые успехи в учении. Рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и поздравил ребят с окончанием школы. Он пожелал добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями школу и город, пишет московский комсомолец. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Регион к этому полностью готов, сообщили в департаменте информполитики. На участие в экзамене зарегистрировались более 21 тысячи человек. Большинство из них – выпускники текущего года. Екатеринбург может побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. В первом квартале года город посетили почти 562,5 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил порядка 55 тысяч. В 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов. В прошлом году 2 миллиона 200 тысяч. Согласно исследованию мэрии, молодежь едет в Екатеринбург прежде всего для гастрономического туризма, посетить бары и рестораны. Сильными сторонами города аналитики называют жилищные условия, возможности образования и досуга, слабыми экологию и благоустройство городской среды, пишет агентство ЯН. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
3: В эту среду нас с вами ждет идеальный день, чтобы как следует пожаловаться на жару. По температуре в течение дня от 20

0: 20 до 28 градусов выше ноля. Будет малооблачное небо, при этом никаких осадков не обещают. Умеренный ветер подует с юго-востока 5 метров в секунду. Скорость порывов до 10 метров в секунду.
1: Посмотрим, как ты мне в любой другой день помешаешь жаловаться на жару. Идеальный, не идеальный.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
2: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
7: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Exit TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Exit Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: Exit. Born for more.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении или пытается это делать. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4 вечерний.
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: И, конечно же, напоминаем, что за нами разрешено подглядывать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Вот борьба за справедливость все-таки у каждого своя. В Череповце сотрудничество магазин решила, что справедливо будет вместе с мужем продукты оттуда выкрасть. Она работала товароведом, пожаловалась мужу, что вот после ревизии руководство обнаружило недостачу и предъявило претензии сотрудникам. Казалось бы, а кому еще предъявлять претензии в этом случае? Женщина решила, да, что явно не ей, придумала месть с кражей, но одна не решилась, предложила 45-летнему супругу вот поучаствовать.
1: А, то есть недостача была до того, как они своровали.
4: Да, да.
1: Кто-то другой сработал.
4: Да, опять же, тут вот предложила, я думаю, это из разряда мы посовещались, она решила. В общем, сначала отказывался, в итоге уступила. Вот вечером в 11 пришли в магазин. Она открыла, поскольку товаровед, открыла помещение, отключила сигнализацию за 8 минут. Они оттуда вынесли, много тележек с продуктами, там, алкоголь, фрукты, игрушки, короче, 12 бутылок
3: водки. Ну, молодцы,
4: в общем. Часть похищенного супруги сразу прохожим раздали, потому что, добрая душа. Но я думаю, что не водку. Я думаю, что 12 бутылок-то себе оставили.
3: А другое бы не брали.
1: Главное, понятыми не становитесь, вот вам подарочек. Идите.
4: Штраф им впаяли. Ей, получается, 50 тысяч рублей. Мужу 25 тысяч рублей. И материальный ущерб они тоже возместили весь. Я думаю, что как будто слабенько. Я не знаю.
1: Недостачу-то покроют как раз. Хватило.
3: Но обычно, да, там же не вопрос компенсации, что было совершено преступление. Как будто бы должны быть какие-то последствия, кроме просто возврата.
1: Я думаю, там на стене, вот у них, где сотрудник месяца, просто решетку на лице нарисуют. И, скорее всего, это все и закончится. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 7 баллов. Стоит Восточная от Первомайской до Декабристов. На Космонавтов не едется от Челюскинцев до Машиностроителей. Сложности на Малышева от Гагарина до улицы 8 марта и от Гагарина до Комсомольской. Также подстаивает проспект Ленина от Тимирязева до Хохрякова. На Блюхера не едется от Шадринского переулка до Шевской. И по-прежнему плотно на Учителей и Турбина от Вилонова до Космонавтов.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы вдруг не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите тогда, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу поговорим о культурном и, естественно, развлекательном в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
7: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
8: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
7: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
10: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
9: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
10: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.

0: 29 мая с 7 до 11. Катапульта у официального дилера BLG на Березовском тракте 11А. Партнер проекта ООО «Автобан Березовский плюс».
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, BLG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О!

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Ура! Веер парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
7: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на baden-land.ru. 0+.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Никко Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер «Сибирского тракта 17А». Привет всем фанатам культурного отдыха. В столице Урала 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 19.00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1. Там Константин Райкин выступит с моноспектаклем «Самое любимое». Вас ждут стихи его любимых поэтов и воспоминания о жизни и начале творческого пути самого Константина в виде небольших миниатюр. Билет стоит 1800 рублей и дороже, 12+.
0: Так.
1: Четверг, 28 мая в 18.30 можно посмотреть комедийный мюзикл «Скрипач на крыше». Его покажут в театре музыкальной комедии на Ленина 47. Это история о молочнике, его большой семье. Значит, глава семейства очень хочет выдать замуж своих дочерей выгодно, но те, представьте себе, выбирают себе женихов самостоятельно, без помощи свахи, и молочнику нужно понять, что с этим делать, собственно говоря. Билеты от 600 рублей, 12+. В пятницу 29 числа в 23.30 в клубе «Свобода» на Черкасской 12 начнется танцевальный вечеринка «Татаро-башкирская чак-чак-дискотека».
0: Ой.
1: Естественно, будут звучать любимые татарские башкирские хиты, обещают большой хоровод, караоке, конкурсы. А тем, кто будет не против завести знакомство или станцевать медляк, дадут зеленые браслеты, чтобы вы друг друга найти смогли.
0: В Казани.
1: Да, билеты в Казань, да. Билет стоит 1090 рублей и дороже, 18+. А в субботу, 30 мая, Сергей Жуков и группа «Руки вверх» выступят с концертом в 20.00 на стадионе «Екатеринбург-Арена» на Репина 5. У них юбилейный стадионный тур под названием «30 нам уже», и можно к этому большому торжеству присоединиться, потанцевать, подпеть любимые культовые хиты и вот это вот все. Билеты от 2400 рублей, 12+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно. Обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого досуга набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер «Сибирского тракта», 17А. Телефон 214-90-14.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» – застройщик компания «Практика».
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Привет всем знатокам столицы Урала. В Екатеринбурге 18:18, а с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Иван, он работает главным инженером в банке, занимается IT-сферой. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Да, здравствуйте.
0: Что-то по громкой связи похоже, Иван, или через гарнитуру. Как так вышло? Есть возможность переключиться?
4: Да.
0: Вот,
4: о,
0: совсем другой вот человек.
2: Это, вот до этого был Ваня, а сейчас
3: вот
2: ты
3: Иван. Иван.
0: Скажи, Иван, в чем конкретно заключается твоя работа? Что именно ты делаешь сам?
4: Я работаю с сервисами видеоконференц-связи, различные коллективные мероприятия.
2: А на чем сейчас у нас видеосвязь в основном держится? Я подозреваю, Zoom-то уже нафиг послали.
0: Вы свою какую-то платформу сделали или что?
4: Ну, есть всякие вебинары, обучающие мероприятия, там, МТС Инт используем, а так, друг, Онф есть, Ива, ВКС.
2: Для обучающих...
4: Куча разных российских сервисов.
2: Для обучающих мероприятий нужны вам невероятно талантливые дикторы, актеры озвучки, может, которым каких-нибудь больших денег.
0: А они готовы учиться, эти дикторы?
2: Я учу всю жизнь!
0: А диплом покажете?
5: Ну, нет.
0: Иван, скажи нам, Екатеринбург — это твой родной город?
4: Да, да.
0: Вспоминал такой, а где я родился?
3: Так.
0: Ладно, в общем, три вопроса.
4: Нет, у меня просто связь немножко прервалась.
0: О, а ты, может, где-то за городом сейчас, нет?
4: Нет, еду в пути.
0: Ясно, ну хорошо, постараемся быстренько все закончить, чтобы связь не прервалась. Три вопроса, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Плиточников, Щеточников или Стрелочников?
4: Стрелочников.
0: Это правда, находится в районе ЖД вокзала. Двигаемся дальше.
2: Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города находится у нас улица Восстания? Юго-Запад, Уралмаш или Заречный?
0: Восстание.
4: Ну, это легко, это Уралмаш.
0: Это действительно правда. Параллельно улица Победы найдет. А вот в третьем вопросе мы поговорим о Верхоседском районе, именно про улицу Марата. А вот как ты думаешь, в честь кого улица Марата получила такое название? Первый вариант – в честь французского революционера. Второй вариант – в честь матроса-героя. Или третий вариант – в честь героя детской сказки. Марата улица. Французский революционер, матрос-герой или из детской сказки персонаж?
4: Предполагаю второй вариант.
0: Матрос-герой.
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твое предположение. Рыба-сом, выиграешь, но потом, к сожалению, ведь полное имя его.
4: Ой.
0: Не расстраивайся. Да. Жан-Поль Марат. Это политический деятель эпохи Великой Французской революции, врач и радикальный журналист.
2: Ну, не стоит расстраиваться, не получилось выиграть в городском квесте. Не единственный это способ. Также подарок от Радиопилот можете забрать, если станете самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
6: Информация на правах рекламы.
7: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорск. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт. Внимание!

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
3: 12+.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
5: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Так и будешь два раза дороже бензином заправляться. Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джекгроб.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
11: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
12: Завтрак от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Территория.
15: Улыбка.
14: Стейк.
15: Смех.
14: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: подсказы специалиста.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОАГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 30 минут. С вами на 104,1 навигатор, в котором настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе по-прежнему 7 баллов. Плотники на Восточной от Первомайской до Декабристов. Блюхера вместе с проезжей почти не двигаются от Шадринского переулка до Норильской. И сложности на Комсомольской от Первомайской до Малышева, пробка на Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. Затруднен проезд по ИКАДу от 19-го километра до улицы Высоцкого и придется постоять на Малышева от Бажова до Комсомольской, от Бажова до улицы 8 марта, а также плотноватенько на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажите, пожалуйста, вот жене машину присматриваю. До этого ездила она у меня на Актеоне. Санёк Актеон.
2: Да, я понял.
3: Механика. Вот что-то подобное, но уже на автомате с камерами.
2: Ну, такая специфичная, конечно, машина для дамы. Давай начнем с того, чего у нас по бюджету.
3: Два.
2: Значит, вторичка. И, скорее всего, это будет что-то корейское с моторами 1.6, максимум 2 литра. Скорее всего, это будет передний привод. Тут как бы не обольщайтесь. Ну и уже пробег будет за 50.
3: Устроить передний привод. Состояние автомобиля самое главное, чтобы было
2: поступить. Смотрите, какие-нибудь платформы Hyundai Kia, что, вперед. Там те же Seltos, и вот у меня был в семье. Абсолютно нормальная машина, добротная. Но чудес тоже не бывает. Конечно, по сравнению с Актеоном это будет намного краше. Вот. Но моторы вот эти 1.6, которые они не едут просто. Вот. Что касается автомата, там поинтереснее на вариаторе тема у них двухлитровый. Но я бы не стал, конечно, бояться, но продиагностировал бы все сразу на берегу. Внимательно бы посмотрел еще, что внутри цилиндров происходит, что происходит с катализатором, ну и прочитал бы полностью все системы. Там бюджет будет чуточку повыше.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Алло, привет.
2: Да, слушаю.
4: Меня Татьяна зовут.
2: Здравствуйте, Таня.
4: Я хотела такую тему поднять. Вот я девчонка, езжу за рулем, в принципе, давно. Но любой мужчина в машине всегда подрезают. То есть они думают, что я еду, вот, например, на определенном участке дороги со скоростью 60 километров в час. То есть не быстро, но и не совсем медленно. Просто потому, что там я не умею ездить. Но это мне кажется, по их мнению. И всегда подрезают. Так вот у меня такая просьба. Уважаемые водители, особенно мужчины, давайте уважать друг друга.
2: Я разделяю твое мнение, и тем, кто считает, что девочки плохо водят, надо внимательно почитать статистику. По статистике, большинство нарушений правил дорожного движения, ДТП и так далее, создается мужчинами, которые не соблюдают правила. И здесь, наверное, делить по полу абсолютно бессмысленно. Зависит от опыта, зависит от личных каких-то, вот, я не знаю, воспитания даже зачастую, ментальных каких-то возможностей, способностей и так далее. Поэтому я честно смеюсь всегда, когда люди говорят, да ладно, они там девки водить не умеют. Я столько мужиков знаю, которые водят поганейше просто. Просто отстойно. А те, кто подрезает девчонок, пусть вам жены изменяют. Спасибо большое за звонок тебе. Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
1: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов и 40 минут, а с вами вечерний навигатор.
7: И напоминаем, что «Радиопилот» и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Для того, чтобы участие принять до 28 мая, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, сделайте репост розыгрыша себе на страницу и отметьте в комментариях одного друга, с которым хотите поехать. Участник должен иметь действующий загранпаспорт, и от одного участника только только один комментарий. Ваш спам вам не поможет, нам помешает. Страница также ваша должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. Партнер проекта — строительная компания «Спартакс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
8: Тем временем у меня для вас вакансия. Один ИИ старта будет платить по $2000 в месяц. Это примерно 143 тысячи рублей. Специалистам по самоублажению.
2: Да?
8: Компания Joy AI занимается разработкой ИИ-компаньонов для цифровой близости и сексуального общения, которые, по сути, являются голосовыми собеседниками, да, с различными интимными сценариями. И поэтому они открыли вакансию консультанта по рукоблудию, где набирают 10 человек для тестирования функций.
9: И самых рукастых.
8: И самых рукастых, очевидно,
7: и чтобы,
8: да.
7: И целеустремленных.
9: На руках будут носить.
8: В общем, нужно будет заниматься любимым делом, общаться с ИИ на всякие вот эти темы, затем фиксировать настроение, качество сна, уровень стресса, уверенность в себе и общее впечатление от опыта.
7: Никакой уверенности в себе не может быть, когда ты взрослый этим занимаешься, ты после этого всегда такой: ну что я со своей жизнью делаю?
9: Я переживаю за идею, то есть они вот это пройдут, допустим, то есть они поучаствуют в эксперименте, а потом как они будут с обычными голосовыми помощниками общаться, типа: Алиса, стоп!
7: А вообще, я думаю, что вот если туда идти работать, начнем с того, что вот я приду, они мне заплатят, когда я скажу: вы задолжали. Серьезно, потому что у меня уже есть некоторый опыт, для которого мне не обязательно испытывать на себе какие-то ваши вот эти причуды. Ну и плюс мне интересно на такую вакансию, как должно выглядеть резюме. Просто бумажка в пятнах, типа. Ладно, ребята, прямо
9: видео собеседование.
7: Прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
10: Продолжайте движение. Пилот FM.
11: Реклама.
12: Саня, чего грустный второй день?
13: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
12: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. А у них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
13: Вот это да! Номер подскажешь?
12: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
17: Коробки «Автомат», ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
18: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
19: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
20: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
21: 6 июня. Отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
20: Веер Молл, 6 июня, 0+.
22: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
23: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
22: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Обыски прошли сегодня в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних, а также бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет тем временем работает в штатном режиме, пишет новость. День. Между тем, в Госдуме предлагают установить предел роста цен за обучение в вузах в соответствии с официальной инфляцией. С такой инициативой выступила группа депутатов от партии «Справедливая Россия». Также парламентарии призывают сделать бесплатным обучение по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров, как в университетах, так и в колледжах, пишет агентство ТАСС. И напоминает о том, что подобная инициатива уже возникала. Тогда шла речь о введении бесплатного обучения первого высшего образования по стратегически важным и дефицитным специальностям, таким как врачи, учителя, ученые и инженеры. За минувший год стоимость обучения в российских вузах в среднем увеличилась на 11%, отмечает агентство. В Екатеринбурге отстранили от работы учителя географии лицея номер 109, который угодил в скандал с шестиклассницей, пишет «Комсомольская правда». В сеть попало видео, на котором педагог кричит на ученицу, бьет кулаком по ее парте и требует покинуть класс. Ролик сняли одноклассники девочки в конце февраля. По словам матери ученицы, конфликт ее дочери с учителем продолжается давно. Педагог не раз пытался выгонять ее с урока, выбрасывал ее вещи из класса. Были разбирательства у директора. По словам педагога, девочка разговаривала на уроке в полный голос с ненормативной лексикой. На замечания не реагировала и хамила в ответ, пишет Ядин. На Средний Урал идет похолодание. С пятницы ожидаются дневные температуры не выше плюс 19, по ночам будет около плюс 10. Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин. Похолодание будет связано с арктическим воздухом из Скандинавии. В ближайшие пару дней похолодание распространится на большую часть европейской территории страны. В четвергу холодный воздух достигнет и Среднего Урала. В Екатеринбурге в четверг еще плюс 25, в пятницу уже 22 днем. Судя по предварительным прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь. Погода на Среднем Урале будет теплой, но не жаркой. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный доллар 71,55, евро 85,45.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
8: Завтра, 27 мая, погода ожидается почти неприлично теплая. Утром на термометре плюс 20, днем прогреется до плюс 28. Немного спасает ветер, он подует с юго-восточного.

0: Только со скоростью 5 метров в секунду, порывы достигнут 10. Осадков никаких не ожидается, будет малооблачно и много солнца.
1: Неприлично теплое, это прилично жаркое, которое.
2: Пилот FM.
3: Реклама. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Цемк настроился на 104,1. Отдельная петюля автомобилистам. В Екатеринбурге 19:03, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп».
2: На календарях 26 мая. И сегодня, конечно же, главный праздник выпускников школ в России. Последний звонок всех выпускников с праздником, ребята.
0: Вы еще ничего не знаете.
3: Не, на самом деле, кстати, на тему ничего не знаете. Я, наконец-то, мне кажется, в голове нарыл более-менее работающий аргумент с молодыми поколениями, почему иногда нужно послушать старших. Потому что реально, я думаю, вот этот период до 18 лет, это же, ну, условно скажем, четверть жизни. Да, и у тебя впереди еще 3/4 абсолютно одинакового, а то, что в первой было, не повторится больше никогда.
0: Печально, что эти 3/4 из одних каникул.
3: То есть, типа, на самом деле, до 18 лет это вообще самый бесполезный, нерепрезентативный опыт так-то по-доброму.
2: Из профессиональных праздников отмечается, во-первых, День российского предпринимательства. Всех предпринимателей, да, поздравляем.
3: Тяжело вам в этом году.
2: Да, действительно. Еще День конника. Профессиональные вот спортсмены и просто неравнодушные ребята по отношению к лошадям тоже.
0: Они называются конники, да?
2: Они конники, да. Еще отмечается Всемирный день рыжих, а мы помним генетическое исследование, которое предполагает, что однажды, через много миллионов лет, все население Земли станет рыжим. Так что,
3: не
2: ребята...
3: об этом говорит исследование. Там исследование говорит, если на чердаке ржавчина, то в подвале трубы текут.
2: Ой, точно. Еще отмечается день хождения босиком в честь методики по оздоровлению, когда вы стимулируете вот на своих пяточках активные точки всякие разные. Что-то там в вашем теле происходит, что-то там лучше становится.
3: Я помню, у бабушки был вот этот массажный коврик для ступней. И я на него один раз в жизни встал, подпрыгнул, сделал как Том из Тома и Джерри и убежал. Вот это вот...
2: И понял, почему бабушка злая все время. Еще отмечается праздник большого напора в честь инженерных разработок и новейших достижений в сфере гидравлики. Также день бумажных самолетиков, да, самое первое.
0: Компрессовкам большой напор, потому что сегодня как раз у нас где-то на этаже одну батарею порвал.
2: О, точно, с праздником получается. День бумажных самолетиков, да, самое первое оригами, с которым мы сталкиваемся вообще в жизни. И народный календарь. Сегодня у нас Лукерья Комарница. Считалось, что если в этот период, вернее, с этого дня и до летнего солнцестояние убьешь комара, их прибавится дюжина. А если убьешь после этого времени, то комариное племя на дюжину убавится.
0: Так еще теперь делать? В изолятор какой-то их помещать?
3: Я понемножку пока что дома готовлю...
0: Где немного контузить.
3: Готовлю для них вот эту экспозицию из уже убитых мной комаров, тактически расставленных по квартире, как назидание.
2: А, я думала, алтарь какой-то.
0: Ладно, всех причастных с праздниками, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Стоит Восточная от Первомайской до Декабристов. Сложности на Малышева от Гагарина до Комсомольской и от Луначарского до Максима Горького. Челюскинцев вместе с Московской не радует движение от маршала Жукова до Куйбышева. Плотновато на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова и затор на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Тогда, конечно, приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
7: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познает 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Как много
1: Много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
1: Смесители.
5: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
13: Строим новое.
14: Ремонтируем любимое.
13: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б.

0: 29 мая с 7 до 11. Катапульта у официального дилера Cherry и Tenet на Березовском тракте 11А. Партнер проекта ООО «Автован Cherry Plus».
1: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в «Автобан Tenet». Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова 144 или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент».
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
2: Если песни поешь, ходя по квартире, набирай прямо сейчас 237-104.
3: Вау!
2: Я лишнее слово добавил во вторую строчку.
1: Нормально, нормально.
3: Пойдет, ничего страшного.
1: Будем считать, что все получилось хорошо.
2: Лейблы, свяжитесь со мной.
3: Такие же таланты, мы ждем именно вас прямо сейчас в этом конкурсе.
2: Ну да, даже не надо демонстрировать.
1: Не обязательно, да, мы вам дадим, по сути, практически готовые задания, осталось только там одно слово вставить, отгадайте, какое, и все, подарочек ваш. Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Петр меня зовут.
1: Петр, скажи нам, ты уже дома или еще в пути находишься?
4: Нет, я еще в пути.
1: Как там ситуация на дорогах, чего видел?
4: Нормально, все отлично, мне нравится.
3: Круто.
1: А где ты там, тебе нравится, в каком районе?
4: Я в Березовске еду.
1: Тогда понятно.
3: Вообще четко.
1: Скажи нам, Петр, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко рассказать все-таки, что будет дальше?
4: Нет, я очень часто вас слушаю, все знаю.
1: Отлично. Наверняка там у себя у приемников каждый раз говорят, да как они не догадываются, это же так очевидно. Вот сейчас ты окажешься в той самой шкуре. В общем, добро как-то спели песню «Ты люби так же». Небольшой фрагментик опять прокрутим, одно слово закрыли. Отгадаешь, какое, тогда подарок твой. Что ж, готов расчмокивать?
4: Да, готов.
1: Ну, полетели.

0: Стоит ли повторить задание текстом для тебя, Петр?
1: Да, стоит.
0: Хорошо.
2: Вообще без проблем. И люби так же, как я тебя любил. Сердце скажет, кто мне его. Знаю, сможешь снова понять без слов, только просто без спроса бери всего. Первые две строчки нас интересуют, именно там рифма кроется.
0: И люби так же, как я тебя любил, сердце скажет, кто мне его. Ну, как почувствовал себя тем человеком? Или еще нет? Покрываешься краской понемножку, оглядываешься по сторонам.
3: И люби так же, как я тебя любил, сердце скажет, кто мне его. Кирилл.
0: Ну, рифма та же, да. Как ты думаешь, какое же слово мы спрятали? Есть ли хоть какие-то еще версии, Петр?
3: Что у нас с сердцем делают? Что женщины постоянно с нашими сердцами делают?
1: Разбил.
0: О, правильный ответ сразу же появился.
2: Хорошая подсказка, да,
0: чертовы женщины. Поздравляем тебя с победой, Петр.
3: А что тебе не нравится, Валя? Ты сама наверняка весь твой жизненный путь, это путь, покрытый осколками.
2: Вы бы знали, вы бы плакали, ребята.
0: Мы постараемся не знать.
3: Сделаем все от нас зависящее.
0: Петр, мы тебя поздравляем. С победой, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. Но теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Мне нужно личное пространство.
7: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
7: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
7: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
8: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Синоншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: На старт, внимание, шаг!

0: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
2: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
13: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
15: Подробности на baden-land.ru. 0+.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Восточной, от Первомайской до Декабристов. Придется постоять на Малышево, от Гагарина до Комсомольской, от Луначарского до Максима Горького. Затруднен проезд по Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Все еще плотно на ИКАДе, от реки Березовка до улицы Высоцкого. Подстаивает Московская, от Хомякова до Куйбышева. И придется проявить терпение на проспекте Ленина, от Восточной до улицы 8 Марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Как вы думаете, чего не хватает компьютерной мышки?
0: Компьютерной собачки!
2: Правильный ответ – подушки, конечно же, как вы не догадались. Компания Logitech представила комфортную мышку Signature Comfort Plus для тех, у кого устают ладошки. Это первая мышка бренда со встроенной мягкой подушкой. Вообще появилась новая линейка устройств Signature Comfort Plus, она ориентирована на пользователей, которые проводят за компьютером целый день. Главной новинкой стала мышь Signature Comfort Plus M850L. Вот это самая первая модель с мягкой подушкой под ладонь. По данным собственного исследования компании, многие пользователи продолжают работать из дома и часто используют импровизированные рабочие места. Например, каждый пятый участвует в созвонах из временного рабочего пространства вроде детской комнаты. На этом фоне компания решила сделать ставку на комфорт. Компания утверждает, что разработка аксессуара заняла несколько месяцев. Инженеры экспериментировали с текстурой, формой и материалами, чтобы подобрать оптимальный уровень мягкости. В результате, согласно внутренним, опять же, тестам компании, 9 из 10 пользователей чувствовали комфорт даже к концу рабочего дня, а 7 из 10 отметили рост продуктивности. И все из-за подушечки на мыши. Мышь получила эргономичный корпус с прорезиненными боковыми вставками и дополнительной поддержкой большого пальца. Также заявлены тихие клики, интеллектуальная система прокрутки и настройка кнопок через фирменное приложение. Автономность обещают страшную, 2 года от одной батареи. Новинка будет доступна в графитовом и белых цветах, а в некоторых регионах даже появится черная версия.
3: Есть у меня вопросы к этой мыши, потому что, ну вот у нас у всех нет-нет, да и потеют ладошки. Ткань это все будет впитывать. Да. Что с ним делать?
2: Ну, наволочки меняйте.
0: Ну ладно, раз у тебя закончились вопросы, у меня остались заявления. Создатели идиоты, те, кто сказали, что это чему-то помогло, балаболы. Ни у кого не устает ладошка на мыши, устает запястье, которым ты тыкаешься в стол.
3: Да,
0: и
3: да.
0: Перед локтем рука, потому что она на угол стола как раз-таки попадает.
3: Потому
0: эти
3: что
0: места,
3: туннельный синдром.
0: Да-да-да, болят, затекают. Но это никак не связано с тем, что у меня ладошки на мыши недостаточно мягко.
2: Знаю, я жду одеяло для клавиатуры. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Вот заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
5: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: FM. Реклама. Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. У вас мотосервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Свет, свет, свет, светодиод.
7: Где ремонтируют фары?
6: Здесь. Светодиод 96.
7: А где ставят линзы?

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия РУ».
3: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.
2: 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия РУ». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru.
1: 18+.
4: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще послушать лекции по безопасности.
4: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
4: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
1: 12+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Выставка Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55.
11: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
12: ОСЖК «Клевер-парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010.
14: Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто оставляет позади всю вот эту вот трудовую часть дня. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытные факты из области зоологии. Оказывается, лось является умелым пловцом и ныряльщиком. Mm-hmm. Он способен погружаться под воду на глубину до 6 метров, чтобы добывать водные растения. При погружении их ноздри закрываются автоматически, что похоже на механизм работы носовых отверстий у тюленей. Но что еще более удивительно, в редких случаях касатки нападают на лосей, когда те заходят в морскую воду. Хотя это случается нечасто, такие факты действительно были зафиксированы.
0: Угу.
1: Не любят тех, кто приходит на рогах. На самом деле касатки путают лось и лосось. В этом вся фишка.
0: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатора на радиопилот.
2: Далее на 100.4 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником на 104.10 FM. Пришло время выпуска новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. ГАИ Екатеринбурга готовится обеспечивать безопасность дорожного движения в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году празднование приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения состоятся завтра. Возле мечети в Екатеринбурге будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угроз безопасности будут приниматься необходимые меры, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в большие праздники может быть скопление машин и затруднение дорожного движения, отмечает «Новый день». В Свердловской области в среду ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждают в МЧС и призывают свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Также необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов, садоводам от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев, пишет Ядин. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В это время спасатель на берегу активно кричал и свистел ей, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы. Фонд для помощи зависимым «Второй шанс» организовала партия «Новые люди». Миссия проекта, который активно развивается с лета прошлого года – гуманная реабилитация, лечение и возвращение людей к нормальной жизни, рассказал порталу компании с РБК представитель партии. Поводом для создания проекта стала гибель известного рэп-исполнителя Паши Техника прошлой весной. Среди учредителей фонда – его мама Надежда Ивлева. Фонд «Второй шанс» ставит перед собой несколько задач, а главное – реабилитация зависимых без насилия. Напомню, ранее партийцы предложили официально признать профессию аддиктолога, специалиста, занимающегося диагностикой и лечением разных видов зависимостей, и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом рассказала Ленте.ру в преддверии сезона отпусков известный врач-невролог Галина Чудинская. Одним из действенных упражнений являются медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз. Их нужно выполнять сидя или стоя. Еще один метод – поворачивать голову в стороны во время ходьбы. Также невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям поможет тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Ленте.ру. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
5: Информация на правах рекламы.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: Среда на этой неделе будет жаркой и солнечной. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28, утром плюс 20, вечером плюс 24. Ожидается малооблачное небо без каких-либо осадков. Обещает умеренный юго-восточный ветер 5 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
13: Знаете, в такую погоду, перемещаясь в общественном транспорте, хотелось бы напомнить людям про «свое не пахнет». Но только для вас, поэтому антиперспиранты там помыться иногда тоже не помешают.
12: Да, было бы здорово.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов.

0: 9000 рублей. Проспект Космонавтов, 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно. «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
4: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
5: Exceed. Born for more.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Артём, давай купим машину.
1: Какую машину? Стиральную?
0: Нет, импортную.
1: Китайскую, что ли?
0: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
5: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
6: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
7: «Эксид. Born for more».
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джилия X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джилия X5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
15: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
14: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
15: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
16: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
17: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
19: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
3: 12+.
4: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб.
6: Тепло ли тебе денется?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ура! Верпарк!
16: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
15: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
16: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
17: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
19: Ну как?
20: Шедевр.
19: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
20: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
19: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
20: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
21: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия Ру. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Геометрия Ру. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
5: Вечерний драйв на радиопилот.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия Ру. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.

0: по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0:20. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:40. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.